Слышали про понятие «духовный абьюз»? Нет, конечно, есть настоящие злодеи, которые любят повелевать и вытягивать душу просто из удовольствия. Но в основном конфликтные ситуации с лидерами церкви складываются из-за непонимания. Одни из добрых побуждений хотят насадить свой опыт или оградить от потенциальной ошибки, а другие воспринимают это как насилие и вмешательство в личную жизнь. Чтобы такого было меньше, служители должны помнить, что они не могут контролировать все и нельзя пытаться кого-то удержать. А прихожанам надо научиться приглушить гордость и, возможно, прислушаться к советам.

0: Деяния апостолов.
1: В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали:
2: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: „Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли“».
1: Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнились радости и Духа Святого.

музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Павел Токарчук, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Однажды мне об этом рассказали. Однажды в мои 16-17 лет кто-то стал другом, кто-то рассказал мне Евангелие, кто-то позаботился, кто-то молился обо мне, кто-то просто вот проявил, что называется, инициативу по отношению к моей жизни, чтобы передать мне слово. И Бог коснулся моего сердца, да. Бог по-настоящему открылся для меня. Христиане дали мне прекрасный пример для подражания, можно так сказать. Показали Христа. И поэтому я обратился к нему.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Взаимоотношения помогают с Богом, помогает та информация, которую я получаю, или то слово, которое я читаю из Библии, помогает мне жить счастливо, жить правильно, поступать неопрометчиво. И даже если я ошибаюсь, есть возможность что-то исправить. В целом помогает мне жить настоящей жизнью, полноценной, можно так выразиться. И влияет на мои отношения с людьми, влияет на мои отношения с окружающими, с родными. Бог наполняет желанием служить другим, любить других. И это по-настоящему только исходит от Бога и из Библии.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Филиппийцам 4 главы, 8 стих. И там пишется следующее. Наконец, братья, в том числе и сестры, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно. О том, что в чем есть добродетели, о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: В христианстве я бы не сказал, что есть ограничения. Здесь больше свобода. Свобода во Христе. Бог освобождает от греха. Бог дает свободу дышать, спокойно жить по-настоящему. Я бы не назвал это ограничением. Какие-то там, если чего-то нельзя, или в любом случае мы в свободе принимать это решение, но Бог дает нам свободу от всего ничтожного, ненужного, наносного, мирского. И по-настоящему христианство – это о свободе.
3: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист опасается, что это правда. Бренч Кейбл, американский писатель.

Макс Лукада. Ты знаешь, что настоящая любовь – это когда ты плачешь с плачущими и радуешься с радующимися. Ты знаешь, что настоящая любовь – это когда ты чувствуешь по отношению к другим то, что Кэтрин Лоуэс чувствовала к заключенным тюрьмы Синг-Синг. Когда ее муж Льюис стал в 1921 году начальником тюрьмы, она была молодой матерью трех дочерей. Все предупреждали ее, чтобы она никогда не заходила на территорию тюрьмы. Но она никого не слушала. Когда проводился первый тюремный матч по баскетболу, она пошла туда с тремя своими маленькими девочками и села на открытой трибуне рядом с заключенными. Однажды она сказала: «Мы с мужем собираемся позаботиться об этих людях, и я верю, что они позаботятся обо мне. Мне нечего беспокоиться». Когда она услышала, что один осужденный убийца слеп, она научила его азбуке Брайля, чтобы он мог читать. Узнав о заключенных, у которых были проблемы со слухом, она научилась азбуке глухонемых, чтобы общаться с ними. 16 лет Кэтрин Лоуэс смягчала ожесточенные сердца заключенных тюрьмы Синг-Синг. В 1937 году мир увидел, что может сделать настоящая любовь. Когда Льюис Лоуэс не вышел на работу, заключенные поняли, что-то произошло. Быстро распространилось известие о том, что Кэтрин погибла в автокатастрофе. На следующий день ее тело привезли домой. Это путь более километра от тюрьмы. Когда человек, заменяющий начальника тюрьмы, вышел на утренний обход, он увидел большое сборище у главных ворот. Все заключенные стояли, прижавшись к забору. На глазах у них были слезы. Их лица были мрачными. Никто не говорил и не двигался. Эти люди хотели оказаться как можно ближе к женщине, которая дала им столько любви. Заместитель начальника тюрьмы принял замечательное решение. «Хорошо, парни, вы можете идти. Только вернитесь вечером». Это были самые ужасные преступники Америки. Убийцы, грабители. Это были люди, осужденные на пожизненное заключение. Но тюремщик открыл для них ворота, и они без сопровождения и без стражи пошли к дому Кэтрин Лоуэс, чтобы отдать ей последнюю дань. И все до одного вернулись обратно. Настоящая любовь изменяет людей.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих.
1: Свободная

0: Библейские чтения.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Давайте прочитаем одно из обещаний Иисуса Христа из Евангелия от Луки. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Итак, этот текст можно разделить на два пункта. Первое. Люди все злы, но детям своим умеют давать благо. Для нас не секрет, что все люди находятся во грехе. И об этом написано в послании к римлянам. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание к Ефесянам. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Или в книге Иеремии. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Из истории человечества мы знаем, сколько зла было проявлено людьми в войнах и убийствах. Хотя, да что там в истории? Достаточно посмотреть сводку новостей, и сразу все понятно. Но интересно, что при всем этом своим детям люди всегда желают добра и даже жизнь готовы отдать за детей. Это как некая установка, которая заложена Богом. И, конечно же, этот пример, который приводит Иисус, это люди, которые не знают Бога. Они злы, но детям дают добро. А тем более Бог, который свят и в котором нет зла, Он, естественно, дает своим детям благо. Итак, второй пункт. Отец Небесный добр и даст нам, просящим Духа Святого. Конечно же, Бог заботится о нас намного больше и лучше, чем мы о своих детях. Так в чем же проявляется забота Отца? Во-первых, это то, что Отец позаботился о нашей святости. Он отдал Сына на смерть, чтобы омыть наши грехи и сделать нас святыми. Во-вторых, мы стали Его детьми. Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И, конечно же, великое благо для нас – это иметь руководство Духа Святого. И когда мы просим Его: «Господи, пошли нам Духа Святого, Утешителя, ведущего нас по жизни в небеса», верьте, мы не останемся без ответа. Слава Богу! С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио. Правильный выбор.

0: золотые библейские стихи.
1: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Притчи, 16 глава, 3 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Как не сердиться на людей? Меня нередко выводит из себя поведение некоторых моих родных и знакомых. Вот тут недавно мы договорились с подругой встретиться с одной очень благой целью – для репетиции в церкви. Все было рассчитано, времени было в обрез, и к тому же в репетиции были задействованы наши дети. И вот наступает назначенный час, а подруги моей нет. Нет и через 15 минут, и через 20, и даже через 30. Сначала я просто ждала, а потом начала уже внутренне закипать. Ну как так можно? Мы же договорились. И тут я вспомнила слова из Библии. «Благословляйте, а не проклинайте». И просто начала молиться за мою подругу, благословлять ее в пути, в семье, вообще в жизни. И меня наполнил Божий мир и покой. И когда она, опоздав на 40 минут, все-таки пришла, я могла совершенно спокойно и искренне ее обнять и порадоваться нашей встрече. Молитва нужна нам как воздух. Причем не молитва прошения, а молитва благословения. Благодаря ей мы начинаем видеть мир и свою жизнь глазами Христа. В следующий раз, когда вас кто-то будет раздражать, попробуйте мой способ. Благословите этого человека от всего сердца и увидите, какую радость и мир вам это принесет. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Лиза Лукашина. Что-то совсем не то. Снова душа меняется. И на вопрос «за что?» от боли в стекло разбивается. Души теперь не те. Лица не лица, маски. Все изменилось в тебе. Снова играешь в сказки. Одиночество словно спутница. Будто бы боль слепая. И голова кружится. Все, я теперь другая. Криком наивных глаз что-то тобой услышится, не покидая вас, цветов ароматом дышится.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Притчи Соломона.
1: Господь гнушается лживыми устами, но верные слову ему угодны.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Богу человек? Бог самодостаточен и совершенен. Зачем на самом деле ему понадобилось создавать нас? Из одиночества? Но в трех ипостасях Бог не знает одиночества. И желание поставить на нас эксперимент? Но результат любого эксперимента ему известен заранее. Может быть, из жажды власти? Но в доказательствах собственной власти он не нуждается. Все эти гипотезы не соответствуют сущности Бога. Бог есть любовь. А любовь созидательна. Она создает, строит, развивает. Иначе говоря, творчество – это свойство любви. Бог создал нас не от недостатка, а от избытка.
2: Свободное радио.

Что, если бы вам предложили завести новую привычку или даже правило читать 100 страниц в день? Кажется невыполнимым, правда? Целых 100 страниц. К тому же мы в этом смысле так обленились, такие стали все электронные. А что, если это все-таки вопрос привычки? Привычки и предпочтений. Если попробовать каждый раз, когда хочется пролистать социальные сети, просто так, от безделья. Что, если вместо этого где-то внутри подгрузится мой голос, который так и говорит: «Возьми в руки книгу, начни читать». Ну или хотя бы перед сном, друзья. Не в телефон смотреть, а в книгу. Вы можете возразить, мол, какая разница, и там я что-то читаю, узнаю новое. Но нет, друзья, разница есть, не обманывайтесь. Книги — это все-таки про развитие, вдохновение, про открытие новых горизонтов. А короткие видосики — это быстрый дофамин, социально одобряемый, но по сути наркотик. И если на прикроватную тумбочку вы положите книгу и телефон, вы выберете телефон, а книга останется пылиться.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Следовать Христу означает жить в самом мире.
2: Свободное радио. Всегда рядом.

0: Время подумать.
1: Есть ли такие молитвы, на которые Господь не отвечает? Таких молитв нет. Господь отвечает на каждую. Просто нам очень тяжело принять тот факт, что «нет» — это тоже ответ. И что Господь может так ответить именно нам — «нет». Скажите, а вы? Да-да, именно вы. Вы умеете говорить «нет»? Какие ощущения? Вам это ничего не стоит? Или каждый раз, отвечая кому-то отказом, вы проходите через муки совести и потерю комфорта? Думается, что это немного бич, в том числе и верующих людей. Человек, живущий не скрывая своей веры, обвешан ярлыками и должен им соответствовать. Тонны мнений, тонны ожиданий окружающих. Любых окружающих, будь то коллеги по работе, будь то знакомые знакомых, дальние родственники и, самое главное, близкие родственники. У тебя же какое амплуа? Ты вроде как святоша же, да? А значит, ты не можешь сказать «нет». Как ты можешь отказать кому-то в какой-то просьбе, неважно, уместный или неуместный, ведь ты же такой хороший. Очень многие хорошие и порядочные люди не совсем в ладу с собой. Знаете почему? Потому что очень многим хорошим, порядочным людям хочется сказать «нет», а говорят они «да», чтобы оправдать ожидания. Сколько раз бывало так, что вы соглашались выполнить чью-то просьбу, а потом терзали себя мыслями из серии «ну зачем я за это взялся?» и «почему не отказался сразу?» Ведь нужно было просто сказать «нет». Но «нет» говорить вроде как неудобно. Узнаете себя?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Дорога многословия редко приводит к хорошему. Если мы говорим больше, чем нужно, то обязательно скажем лишнее. В лучшем случае это будет безобидная чепуха, а в худшем – вредная для тебя и твоего слушателя информация. Именно поэтому говорят, что лучшая импровизация – это подготовленная импровизация, а успешные люди рекомендуют всегда готовиться к разговору. Поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь» относится не только к ремеслу или решениям. Ее можно применить и к нашим словам, которых порой бывает слишком много. Что бы мы ни говорили, мы должны понимать, что несем ответственность за все. За каждое грубое слово и написанный саркастический комментарий. К сожалению, сегодня популярный разговорный жанр редко озадачивается нравственной или полезной составляющей. Профессиональные говорильщики, такие как телеведущие или стендап-комики, заинтересованы в привлечении внимания, просмотрах, лайках и в последующей монетизации популярности. Долгосрочный результат действия слов их интересует мало. Апостол Иаков в своем послании убедительно просит не становиться учителями, так как они несут особенно серьезную ответственность. Сегодня этот призыв можно адресовать к популярным блогерам или скандальным журналистам, которые, сами того не замечая, воспитывают целое поколение. Продолжая свою мысль, Иаков поясняет, что говорящий на публику рискует особенно сильно, так как имеет дело с языком, укротить который полностью не удавалось еще никому. Все вышеописанное относится к каждому из нас, и ко мне в первую очередь. Чтобы не сказать лишнего, нужно думать и понимать, что мы хотим донести. Чтобы не провалиться в пустое многословие, нужно уметь слушать. Чтобы не навредить своим непокорным языком, нужно думать не о наполнении информационного пространства своим эго, а о том, чем мы можем быть полезны ближнему. Невыполнимо? Кажется, что так. Но главное — задать направление и начать движение.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Себастьяном Филиппах.
1: Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всяк язык провозгласил, что Иисус Христос — Господь во славу Бога Отца.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарри!
1: За нашей спиной самые быстрые и высокие американские горки в мире.
2: Ну и что вы на этот раз хотите сделать со мной? Разобрать рельсы?
1: Нет, Гарик, к твоему удивлению, я поеду рядом с тобой.
3: Вы со мной?
1: А почему бы и нет? Прыгай!
2: Опа. А чего это вы со мной-то решили поехать?
1: Так, погоди-ка, я пристегну ремень безопасности.
2: А где мой ремень безопасности?
1: Как, Гарик, ты еще не понял? У тебя нет ремня безопасности. Ты же иллюстрируешь, что происходит, когда человек мчится по жизни через все взлеты и падения без Бога.
2: А если там мертвая петля?
1: Гарик, это ты?
2: Хватило.
1: Везунчик! Как видите, я иллюстрирую, как с Богом человек проходит через взлеты и падения жизни. Что бы ни случилось, я знаю, он никогда не оставит меня!
2: Да! Что это там впереди?
1: Неизвестность того, что может принести нам будущее, внушает страх. Но любовь Христа дает нам уверенность и помогает идти вперед, несмотря на любые повороты судьбы. Гарик, куда ты?
2: Все, с меня хватит. Ухожу на другую работу.
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
4: Вы слушаете «Свободное радио».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: И хотя армяне проиграли эту битву, потеряв в бою своего предводителя, персы согласились с тем, что Армения продолжит исповедовать христианство. Сражение произошло на Аварайском поле, южнее современного города Маку, между армянами во главе с полководцем Варданом Мамиканяном, восставшими против насильственного насаждения зороастризма, и сасанидской армией, втрое превышавшей по численности силы армян. В ходе сражения обе стороны понесли большие потери, а сам Вардан Мамиканян погиб в бою. Несмотря на победу в битве, правитель персов Ездигерд II, напуганный огромными размерами восстания, был вынужден отказаться от насильственного обращения армян в зороастризм. Он восстановил здесь самоуправление, вернул привилегии местной знати и христианскому духовенству. Армянская апостольская церковь почитает Вардана Мамиканяна как святого.
1: След в истории.

0: Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Христианский богослов и философ Аврелий Августин.
1: Свободное радио.
2: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: о Павла Христианом Филиппах.
1: «Я научился довольствоваться тем, что есть. Я умею жить и в нужде, и в достатке. Я все прошел и ко всему готов. К сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы».
2: Новая музыка на свободном радио.

дай мне.

0: На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.
1: Отдаю тебе, Создатель мой, сердце с камнями внутри.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не бойтесь, Бог предопределил вас. «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Книга пророка Иеремии, 1 глава, с 4 по 5 стихи. Жизнь и служение Иеремии начались в разуме у Бога до того, как Иеремия родился. То же самое относится и к нам. Еще до нашего зачатия Бог знал нас и приготовил совершенный план для каждого из нас, цель, которую нам нужно осуществить для Его славы. По мере того, как мы стареем, мы можем обернуться и увидеть, как Бог готовил нас для той работы, которую Он задумал для нас. И все же у нас есть свободная воля, которой Бог не будет приступать. Поэтому не все из нас в действительности осуществляют Божьи цели для нашей жизни. Многие отвергли Божью волю для их жизни для того, чтобы следовать своим собственным желаниям. У Бога есть дело для каждого из нас, для Его славы. Писание говорит нам, что не медлит Господь, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это Божья воля, однако не все приходят к покаянию, и многие погибают, потому что они борются с ней. Поэтому, несмотря на то, что Бог предопределил и отделил человека, этот человек должен подчинить себя исполнению Божьей воли для осуществления его плана. У Господа есть призвание для каждого из нас, чтобы мы осуществили его для Бога. Его силы достаточно для нас, чтобы осуществить этот план, так почему бы не подчинить ему свою волю? Отец, помоги нам быть верными тому призванию, которое ты приготовил для наших жизней. Помоги нам отдать себя тебе, чтобы ты использовал нас, как ты хочешь. Да исполним мы твою волю на земле и донесем твою любовь и истину нуждающемуся миру. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: посвященное о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Лорд Роберт Уинстон. Английский ученый, известный телеведущий и научно-популярных программ BBC, почетный доктор 14 университетов, в том числе Института биологии Великобритании, Королевского хирургического общества и других. Открыто осуждает враждебное отношение некоторых ученых к религии, говоря, что они таким образом дискредитируют науку, признает себя глубоко верующим человеком. Одно из его высказываний звучит так. «Кажется, люди начинают думать, что ученые верят, будто они сами могут дать толчок движению Вселенной».

10-й псалом. «В Господе нахожу я приют. Как вы можете говорить мне, улетай на гору, как птица? Вот нечестивые уже натянули лук, положили стрелу на тетиву, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда устои распались, что может сделать праведным? Господь в святом храме своем, Господь на небесном троне своем, Он наблюдает за всем, глаза Его испытывают смертных. Господь испытывает праведных, а нечестивых и тех, кто любит насилие, ненавидит его душа. Он на нечестивых прольет дождем раскаленные угли с горящей серой, палящий ветер их участь. Господь справедлив и любит праведный суд. Праведники увидят его».

0: Спешу, друзья, ворваться в ваш сегодняшний день с пожеланиями. Привет, это Наташа Романцова. Пусть все будет добрым. Утро, день, вечер, надежды, мысли, помыслы, мечты, люди, встречи. А то как же жить иначе? Всем отличного дня. Как минимум, отличного от череды всех остальных.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих.
1: «Делай, что должно». Свободное радио.
2: Лови момент. Ты все равно будешь неправ в глазах людей, когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи. Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече, не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи. Кто-то скажет, что ты из грязи в князя, забывая, естественно, что ты никогда не любил грязи. Лови момент. Ты начинаешь жить. Прости того, кто плюнул в спину. Сохрани лицо. Ты не был подлецом, ты никого не кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

Легко не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения. Но твое сердце бьется от волнения, а у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени.

улыбка, чистый взгляд – это твои богатства. У этого реально нет цены. Это дается только, если так захочет Бог. Храни его, не потеряй в пыли дорог, не променяй на денег рабство, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи, не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумает, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний. Все оживает, как из-под пера песца. За всеми нами здесь стоит Всевышний. Он все придумал от начала до конца.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Давайте прочитаем одно из обещаний Иисуса Христа из Евангелия от Луки. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Итак, этот текст можно разделить на два пункта. Первое. Люди все злы, но детям своим умеют давать благо. Для нас не секрет, что все люди находятся во грехе. И об этом написано в послании к Римлянам. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание к Ефесянам. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Или в книге Иеремии. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Из истории человечества мы знаем, сколько зла было проявлено людьми в войнах и убийствах. Хотя, да что там в истории? Достаточно посмотреть сводку новостей, и сразу все понятно. Но интересно, что при всем этом своим детям люди всегда желают добра и даже жизнь готовы отдать за детей. Это как некая установка, которая заложена Богом. И, конечно же, этот пример, который приводит Иисус, это люди, которые не знают Бога. Они злы, но детям дают добро. А тем более Бог, который свят и в котором нет зла, Он, естественно, дает своим детям благо. Итак, второй пункт. Отец Небесный добр и даст нам, просящим Духа Святого. Конечно же, Бог заботится о нас намного больше и лучше, чем мы о своих детях. Так в чем же проявляется забота Отца? Во-первых, это то, что Отец позаботился о нашей святости. Он отдал Сына на смерть, чтобы омыть наши грехи и сделать нас святыми. Во-вторых, мы стали Его детьми. Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И, конечно же, великое благо для нас – это иметь руководство Духа Святого. И когда мы просим Его: «Господи, пошли нам Духа Святого, Утешителя, ведущего нас по жизни в небеса», верьте, мы не останемся без ответа. Слава Богу! С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: В новый день со Свободным радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно».

0: Вот скажите, друзья, а как так вышло, как так быстро социальные сети убедили нас, что, например, 10-20 лайков – это мало?
1: Меня никто не читает, никто не смотрит мой профиль.
0: А представьте себе день, когда вы вышли из дома, и 20 человек сказали бы вам, как вы прекрасно выглядите. Или, надо же, ты излагаешь такие чудесные, мудрые мысли, с тобой так интересно. И вот так представляете за день 20, 30, 40 человек. Ничего себе, правда? Ну как-то счет у нас пошел на количество, а не на качество. А момент, когда все это с нами случилось, мы пропустили.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Матфея.
1: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
2: Музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Есть вопрос, который все дети рано или поздно задают своим родителям. Кто я? Что я здесь делаю? Наша задача заключается в том, чтобы помочь нашим детям ответить на этот труднейший вопрос. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Существует несколько проверенных способов помочь развитию личности вашего ребенка. И самый важный среди них – ваше собственное отношение к нему, как к индивидуальности, а не просто к члену семьи или другой социальной группы. Посоветуйте ребенку сделать эскиз своего собственного флага или вымпела, и затем вместе вышейте его на куске ткани. Этот флаг можно вывешивать во дворе в дни особых торжеств, скажем, празднование дня рождения. Было бы неплохо, если бы отец или мать проводили больше времени наедине с одним из своих детей в течение месяца. Пусть ребенок сам определит тот вид деятельности, которым бы он хотел заняться с одним из своих родителей. Можете поиграть в настольный теннис, футбол или волейбол, вместе поесть мороженое, пойти на каток, да все, что вашей душе угодно. Постарайтесь заняться тем видом деятельности, который позволит вам больше взаимодействовать и общаться с вашим ребенком. Для достижения цели есть, конечно, и другие верные средства. А цель всего этого – вовлечение ребенка в такую деятельность, которая подчеркнет его индивидуальность, никак не связанную с его принадлежностью к семье. Когда он оценит, кто он и какое место он занимает в этом мире, ему будет легче справиться со своими сомнениями и страхами. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Давайте прочитаем одно из обещаний Иисуса Христа из Евангелия от Луки. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Итак, этот текст можно разделить на два пункта. Первое. Люди все злые, но детям своим умеют давать благо. Для нас не секрет, что все люди находятся во грехе. И об этом написано в послании к Римлянам. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание к Ефесянам. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Или в книге Иеремии. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Из истории человечества мы знаем, сколько зла было проявлено людьми в войнах и убийствах. Хотя, да что там в истории? Достаточно посмотреть сводку новостей, и сразу все понятно. Но интересно, что при всем этом своим детям люди всегда желают добра и даже жизнь готовы отдать за детей. Это как некая установка, которая заложена Богом. И, конечно же, этот пример, который приводит Иисус, это люди, которые не знают Бога. Они злы, но детям дают добро. А тем более Бог, который свят и в котором нет зла, Он, естественно, дает своим детям благо. Итак, второй пункт. Отец Небесный добр и даст нам, просящим Духа Святого. Конечно же, Бог заботится о нас намного больше и лучше, чем мы о своих детях. Так в чем же проявляется забота Отца? Во-первых, это то, что Отец позаботился о нашей святости. Он отдал Сына на смерть, чтобы омыть наши грехи и сделать нас святыми. Во-вторых, мы стали Его детьми. Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И, конечно же, великое благо для нас – это иметь руководство Духа Святого. И когда мы просим Его: «Господи, пошли нам Духа Святого, Утешителя, ведущего нас по жизни в небеса», верьте, мы не останемся без ответа. Слава Богу! С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио. Живи настоящим.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Итак, всякого, кто слушает эти слова мои и исполняет их, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на этот дом, но он не рухнет, потому что стоит он на камне. А того, кто слушает эти слова мои, но не исполняет их, можно сравнить с безрассудным человеком, который построил свой дом на песке. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на дом тот, и рухнет он, и останутся от него одни развалины.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Седьмой псалом. Господи мой Боже, у Тебя я ищу прибежище. Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует, иначе как лев меня разорвут, растерзают, и не будет спасителя. Господи мой Боже, если я это сделал, если есть несправедливость в моих руках, если я сделал зло тому, кто со мной в мире, или врага без повода обобрал, то пусть враг за мной погонится и настигнет, пусть он жизнь мою втопчет в землю и повергнет славу мою в прах. Господи, восстань в гневе своем, ополчись на неистовство моих врагов, пробудись, заступись за меня на суде, который ты заповедал. Пусть окружат тебя собравшиеся народы, воссядь над ними на высоте. Судит Господь народы, оправдай меня, Господи, по праведности моей, по моей непорочности Всевышний. Праведный Бог, судящий помыслы и сердце, положи конец беззаконию нечестивых, но праведного укрепи. Щит мой, Бог высочайший, спасающий правых сердцем. Бог, судья справедливый, Бог строго взыскивающий каждый день. Если кто не раскается, он наточит свой меч, согнет лук и оснастит его тетивой, приготовит оружие смертоносное и огненными сделает стрелы. Кто несчастье зачал и носит под сердцем беду, тот разрешится от бремени ложью. Кто рыл и выкопал яму, сам в нее упадет. Зло его к нему же вернется, на него обратится его жестокость. Восславлю Господа. Праведен он. Воспою хвалу имени Господа Всевышнего.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Теперь послушайте меня вы, те, что говорят, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег. Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то. А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен во грехе».

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. 26 мая 451 года состоялась первая битва в истории, которая велась за сохранение христианской веры всего народа. В Аварайской битве армяне, несмотря на значительно превосходившие их силы персов, сражались до последней капли крови за то, чтобы сохранить свою христианскую религию и сущность. И хотя армяне проиграли эту битву, потеряв в бою своего предводителя, персы согласились с тем, что Армения продолжит исповедовать христианство. Сражение произошло на Аварайском поле, южнее современного города Маку, между армянами во главе с полководцем Варданом Мамиконяном, восставшими против насильственного насаждения зороастризма, и сасанидской армией, втрое превышавшей по численности силы армян. В ходе сражения обе стороны понесли большие потери, а сам Вардан Мамиконян погиб в бою. Несмотря на победу в битве, правитель персов Ездигерд II, напуганный огромными размерами восстания, был вынужден отказаться от насильственного обращения армян в зороастризм. Он восстановил здесь самоуправление, вернул привилегии местной знати и христианскому духовенству. Армянская апостольская церковь почитает Вардана Мамиконяна как святого.
2: След

Привет всем! А что если бы у вас был биограф, который описывал вашу жизнь? Какие главы были бы в этой книге? Что бы особенно запомнилось читателю? Задумывались когда-нибудь об этом? Это я не к тщеславию и гордости, а к размышлениям о плодах и о том, как ваша жизнь выглядит со стороны. Не теряйте ее понапрасну. И помните, подобная книга уже есть, она на небесах, в руках Бога.

0: Псалом 22. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни.
1: Вы слушаете «Свободное».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Алексей Власихин из Санкт-Петербурга.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Есть знаменитое высказывание Клайва Стебла-Льюиса о том, что я верю в Бога, как в солнце. Мне не нужно его видеть, но в его свете я вижу все остальное. Для меня Христос – это тот, кто придает смысл и очертания всему моей жизни.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Самый очевидный пример. Вера побуждает меня прощать. Дает мне для этого вдохновение, дает мне для этого мотивацию. Это то, что позволяет мне строить отношения со своей семьей, с детьми, с женой, с друзьями.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Наверное, сейчас в данном...

0: Бога, которые пытаются в своей жизни, через свою жизнь как-то найти ответ на это. Я вижу в этом резонанс в тех людях, которые окружают меня. Они тоже ищут, и мне кажется, что эта книга очень актуальна для современного человека.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Я думаю, все вместе, потому что в христианской традиции свобода подразумевает возделывание. Там мы исходим из того, что если мы не будем ухаживать за своим огородом, он зарастет всякими сорняками. Точно так же, если мы не будем ухаживать за своей душой, она зарастет сорняками. Чтобы что-то настоящее живое проросло, нужно ухаживать.

0: Классики о вере.
1: Василий Розанов, русский философ. Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как ни странно, а без этого жизнь пуста.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным Отцом. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и я откажусь перед моим небесным Отцом».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Друзья, привет! Это Катя. Вы задумывались когда-нибудь, каким был мир во времена Христа? Представляете, убить раба, например, не считалось преступлением. Смерть была повседневностью, а нищета — ежедневным спутником жизни. Ужасы варварства. Сказали бы мы, полагая, что за 2000 лет наша цивилизация шагнула далеко вперед. Но, к сожалению, это не так. И ужасы и варварства хватает и сегодня. Тем не менее, надежда есть. Ведь Божий свет, он продолжает светить. Христос пришел в очень темный мир для спасения каждого, кто только в Него поверит. «Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», сказано в Писании. И об этом на Свободном радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Давайте прочитаем одно из обещаний Иисуса Христа из Евангелия от Луки. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Итак, этот текст можно разделить на два пункта. Первое. Люди все злы, но детям своим умеют давать благо. Для нас не секрет, что все люди находятся во грехе. И об этом написано в послании к римлянам. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание к Ефесянам. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Или в книге Иеремии. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Из истории человечества мы знаем, сколько зла было проявлено людьми в войнах и убийствах. Хотя, да что там в истории? Достаточно посмотреть сводку новостей, и сразу все понятно. Но интересно, что при всем этом своим детям люди всегда желают добра и даже жизнь готовы отдать за детей. Это как некая установка, которая заложена Богом. И, конечно же, этот пример, который приводит Иисус, это люди, которые не знают Бога. Они злы, но детям дают добро. А тем более Бог, который свят и в котором нет зла, Он, естественно, дает своим детям благо. Итак, второй пункт. Отец Небесный добр и даст нам, просящим Духа Святого. Конечно же, Бог заботится о нас намного больше и лучше, чем мы о своих детях. Так в чем же проявляется забота Отца? Во-первых, это то, что Отец позаботился о нашей святости. Он отдал Сына на смерть, чтобы омыть наши грехи и сделать нас святыми. Во-вторых, мы стали Его детьми. Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И, конечно же, великое благо для нас – это иметь руководство Духа Святого. И когда мы просим Его: «Господи, пошли нам Духа Святого, Утешителя, ведущего нас по жизни в небеса», верьте, мы не останемся без ответа. Слава Богу! С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Однажды воспитательница спросила у малыша: «Зачем тебе уши?» «Чтобы все видеть», — ответил тот, не задумываясь. «Но ведь для того, чтобы видеть, у тебя есть глаза». «Так-то оно так, но если не будет ушей, шапка сползет на глаза, и тогда я уже ничего не увижу». Берегите ваши уши, друзья. От них очень много пользы. Если бы не ваши уши, зачем тогда свободное? Спасибо, что вы у нас есть. Здесь на «Волнах свободного» Наташа Романцова. Спешу уступить место хорошей музыке.
1: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Диалог. Ты знаешь, Господи, мои печали, о чем душа волнуется, болит, о чем мой разум сердцу говорит, какие беды, горести встречались. Ты знаешь, Господи, мои заботы, нелегкой жизни не замкнулся круг, опять тревоги, трудности вокруг, а вот на счастье не даются квоты. Ты знаешь, Господи, мою усталость, мой тяжкий груз нет сил уже нести. Мне от проблем бы взор свой отвести. Дай отдыха, Господь, хотя бы малость. Ты знаешь, Господи, Он отвечает, себя отвергни и за мной иди. Неси свой крест, он жизнь твою венчает. Оставь волнение, ропот позади. Ты мне доверься, в жизнь меня впусти и со смирением радость повстречает. О, Господи, немудрую прости, ты сделал все, чтоб стать моей отрадой, хотел меня в блаженство возвести, а я в сухой земле ищу усладу. Тебе лишь одному хвалу воздать, за все, Господь, прими благодарение, через все земное учишь ты смирению, а стало быть, все это благодать.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Здравствуйте, у меня для вас подарок.
1: Для меня? Вы не ошиблись?
0: Вот, держите.
1: Ой, а что там?
0: Любовь, радость и мир.
1: Ух ты, бесплатно что ли?
0: Я же говорю, это подарок.
1: Ну подождите, а что я должна сделать, чтобы получить этот подарок?
0: Да ничего, просто примите его, залезьте рукой вот в это круглое отверстие в коробочке и достаньте подарок из коробки.
1: Что это такое? Ничего там нету. Подождите. Ой, кажется, рука застряла.
0: Ничего не застряло. Просто с этой минуты вы член единственной истинной церкви. Да, скажу сразу, будучи членом нашей церкви, от вас потребуется посещение всех до одного богослужения и библейских групп.
1: Ага, да, здорово, я люблю Библию изучать.
0: Ну, на самом деле, мы там не саму Библию, конечно, изучаем, а труды наших духовных лидеров. Ну, и комментарии, конечно, к Библии.
1: Погодите, я вообще-то как раз Библию хотела изучать.
0: Нельзя, вы сами не поймете Библию правильно.
1: Почему это я не пойму? Я что, глупая такая?
0: Да, ну и, конечно, чтобы обрести спасение, от вас потребуется...
1: Потребуется?
0: Разумеется.
1: А я всегда считала, что спасение – это дар Божий. Всем, кто примет Иисуса Христа.
0: Да, это дар. Но поймите, как только вы получили этот дар у нас в единственной истинной церкви, необходимо выполнять определенные требования. Иначе спасение вам не дать, как свой собственный кушать.
1: Простите же меня! Но в таком случае вряд ли я захочу остаться в вашей церкви.
0: К сожалению, вы уже не можете.
1: Как это? Захочу и уйду, прям с этой коробкой.
0: Тогда потеряете спасение. Да, еще кое-что. Если ваши родные не захотят присоединиться к нашей церкви, вы должны порвать с ними всякие отношения.
1: Что? Порвать отношения?
0: В случае, если не сможете уговорить их принять этот безвозмездный подарок.
1: Слушайте, знаете что? Если я скажу им, что этот подарок на самом деле никакой не подарок, сомневаюсь, что они захотят принять этот так называемый подарок.
0: Так вы не говорите им, что этот подарок не совсем подарок.
1: Но это же нечестно.
0: Ваша семья. Не хотите сохранить отношения, ваше право.
1: Послушайте, я приняла этот подарок, потому что вы обещали любовь, радость и мир. Где же они, этот любовь, радость и мир? У меня уже рука болит.
0: Они придут после того, как вы заработаете свое спасение.
1: Вы же сказали, спасение – это дар.
0: Но его все равно нужно заработать.
1: Оставьте ее себе. Все, ваш подарок. Не больше, не надо мне ничего.
0: Эй, молодой человек, хотите подарок?

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус, созвав к себе 12 своих учеников, дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякий недуг. Вот имена 12 апостолов. Первый среди них — Симон по прозванию Петр и его брат Андрей. Иаков, сын Зеведея, и его брат Иоанн. Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик податей Матфей. Иаков, сын Алфея и Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Вот этих 12 послал Иисус, дав им такое наставление. «Избегайте дорог, ведущих к язычникам, и к самаритянам в город не заходите. Идите прежде всего к потерянным овцам народа Израиля. Идите и возвещайте, близко Царство Небес. Больных исцеляйте, мертвых возвращайте к жизни, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром отдавайте. Не берите с собою в дорогу ни золота, ни серебра, ни медной монеты, ни дорожной сумы не берите, ни смены одежды, ни обуви, ни дорожного посоха. Работник заслуживает своего пропитания. Придя в город или селение, разузнайте, кто там человек достойный, и оставайтесь у него до самого ухода. Войдя в дом, пожелайте ему мира, и если дом достоин того, пусть войдет в него мир ваш. А если недостоин, пусть мир ваш вернется к вам. А кто вас не примет и ваших слов слушать не станет, то, уходя из этого дома или из этого города, даже пыль с ваших ног отряхните. Говорю вам, легче будет Содому и Гоморре в день суда, чем тому городу».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Ничто не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие. Аристотель.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Выбрать Иисуса. Весь народ стал кричать: «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Евангелие от Луки, 23 глава, 18 и 19 стихи. Одним из трагических парадоксов поведения человека является его способность выбирать то, что приносит наибольший вред. 2000 лет назад иудеи потребовали освободить Вараву вместо своего мессии. «Отпусти нам Вараву!» — кричали они. С тех пор у людей часто бывал свой Варава. Выбрав Вараву, иудеи выбрали и его принцип, а именно поступать по-своему, даже если это во вред другим. Сегодня выбор аналогичный. Если избрать эгоистичный образ жизни, преобладающий в современном мире, то не избежать последствий. Неужели в Иерусалиме не было тогда альтернативы? Была. Иисус из Назарета. Он пришел исполнить не свою, а Божью волю. Если для Варавы жизнь ближнего не значила ничего, то Иисус Христос пожертвовал своей жизнью на кресте Голгофы, чтобы спасти потерянных. Мы не намерены обвинять кого-нибудь в симпатиях к Вараве, но мы все склонны следовать принципу, который в определенной степени характеризовал его – делай то, что хочешь. В глазах Бога это своеволие и грех, ибо Он, наш Творец, ожидает от нас послушания и любви. Поэтому все мы нуждаемся в Иисусе Христе, как в своем Спасителе. Он протягивает свою спасительную руку каждому, кто желает наладить отношения с Богом.
2: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбор очевиден.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
3: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его, хочу быть рядом.

0: падение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь, 120 глава, с 7 по 8 стих.
1: Глоток живой воды.
2: Свободное радио.

0: Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу. Надеюсь, это не про нас, друзья. И если что-то кому-то давным-давно обещали, но по каким-то причинам еще не сделали, вперед! Сегодня тот самый день. Чтобы с легким сердцем вместе с нами проживать этот день как муж Божий, а не абы кто. И мы сдерживаем слово. Обещали хорошую музыку? Вот, пожалуйста. И не забудьте рассказать друзьям, что есть радио, у которого вышка с передатчиком установлена прямо на небесах. Да, это я про свободное. Хорошего дня вам, друзья. Еще услышимся. Здесь была Наташа Романцова.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Фрэнсис Коллинз, директор проекта «Генома человека», считает, что информация, встроенная в ДНК, доказывает существование Бога. В ДНК заключена вся информация о виде, к которому относится живой организм. Несмотря на то, что ДНК каждого из нас совпадает с ДНК любого другого человека на Земле на 99%. ДНК – это язык Бога, а элегантность и сложность устройства всех органов и остальной природы – отражение Божьего плана. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимым, говорит нам послание к римлянам.
1: В новый день со свободным радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: речи Соломона.
1: Твердо знай, нечестивый не останется безнаказанным, но род праведных спасется.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.
3: Сердце стучит,

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Сделано вручную. Моя бабушка, талантливая швея, не раз побеждала на конкурсах у себя на родине в Техасе. Ко всем значительным событиям в моей жизни она дарила мне что-то сделанное своими руками. Бордовый махеровый свитер к окончанию школы, бирюзовое одеяло на свадьбу. В уголке каждой вещи есть ярлычок с надписью «Сшито вручную для тебя, Муна». В каждом вышитом слове я чувствовал любовь бабушки и ее веру в мое будущее. Павел писал Ефесянам об их предназначении в этом мире. «Мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Слово «творение» означает «изделие», «произведение искусства», «шедевр». Дальше Павел пишет: «Поскольку мы – Божье изделие, то это должно отображаться в нашем труде. Мы должны, в свою очередь, тоже что-то изготавливать, творить добрые дела. Это будет выражением наших отношений с Иисусом Христом для Его славы в этом мире. Мы никогда не спасемся добрыми делами, но когда Божья рука работает над нами для Его целей, Он использует нас, чтобы привлечь других людей своей великой любовью». Склонившись над своим рукоделием, бабушка Муна создавала своими руками вещи, в которых выражалась ее любовь ко мне и желание, чтобы я нашел свою цель в этой жизни. Бог творит своими руками дни нашей жизни, вкладывая в наши сердца свою любовь и замыслы, чтобы мы испытали их сами и показали Его произведение другим. Небесный Отец, спасибо, что Твоя рука создала меня. Помоги мне показывать Тебя окружающему миру.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом. 26 мая 451 года состоялась первая битва в истории, которая велась за сохранение христианской веры всего народа. В Аварайской битве армяне, несмотря на значительно превосходившие их силы персов, сражались до последней капли крови за то, чтобы сохранить свою христианскую религию и сущность. И хотя армяне проиграли эту битву, потеряв в бою своего предводителя, персы согласились с тем, что Армения продолжит исповедовать христианство. Сражение произошло на Аварайском поле, южнее современного города Маку, между армянами во главе с полководцем Варданом Мамиканяном, восставшими против насильственного насаждения зороастризма, и сасанидской армией, втрое превышавшей по численности силы армян. В ходе сражения обе стороны понесли большие потери, а сам Вардан Мамиканян погиб в бою. Несмотря на победу в битве, правитель персов Ездигерд II, напуганный огромными размерами восстания, был вынужден отказаться от насильственного обращения армян в зороастризм. Он восстановил здесь самоуправление, вернул привилегии местной знати и христианскому духовенству. Армянская апостольская церковь почитает Вардана Мамиканяна как святого.
2: След в истории.

0: No such thing as luck.
1: А почему, собственно, мы должны любить и помогать ближним? Что они нам такого сделали? Логично, но в корне неправильно. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, а значит, стать полноценным человеком мы можем только в том случае, если будем любить и отдавать так, как это делает Он. Кстати, Бог любит и благословляет, даже когда это совсем не взаимно.
2: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Настоящее твое.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто не ставит зажженный светильник в укромное место или под горшок. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Глаза — это светильник для человека. Когда глаза здоровы, весь человек полон света. Когда глаза больны, человек окутан тьмой. Смотри же, чтобы свет в тебе не был тьмой. Так вот, если ты полон света и нет ничего в тебе темного, ты весь будешь светиться, как если бы озарял тебя своим сиянием светильник».

0: Поставь над собой 100 учителей, они окажутся бессильными, если ты не сможешь сам заставлять себя и сам требовать от себя. Сухомлинский.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не бойтесь, Бог предопределил вас. И было ко мне слово Господне: прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Книга пророка Иеремии, 1 глава, с 4 по 5 стихи. Жизнь и служение Иеремии начались в разуме у Бога до того, как Иеремия родился. То же самое относится и к нам. Еще до нашего зачатия Бог знал нас и приготовил совершенный план для каждого из нас, цель, которую нам нужно осуществить для Его славы. По мере того, как мы стареем, мы можем обернуться и увидеть, как Бог готовил нас для той работы, которую Он задумал для нас. И все же у нас есть свободная воля, которой Бог не будет приступать. Поэтому не все из нас в действительности осуществляют Божьи цели для нашей жизни. Многие отвергли Божью волю для их жизни для того, чтобы следовать своим собственным желаниям. У Бога есть дело для каждого из нас, для Его славы. Писание говорит нам, что не медлит Господь, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это Божья воля, однако не все приходят к покаянию, и многие погибают, потому что они борются с ней. Поэтому, несмотря на то, что Бог предопределил и отделил человека, этот человек должен подчинить себя исполнению Божьей воли для осуществления его плана. У Господа есть призвание для каждого из нас, чтобы мы осуществили его для Бога. Его силы достаточно для нас, чтобы осуществить этот план. Так почему бы не подчинить ему свою волю? Отец, помоги нам быть верными тому призванию, которое ты приготовил для наших жизней. Помоги нам отдать себя тебе, чтобы ты использовал нас, как ты хочешь. Да исполним мы твою волю на земле и донесем твою любовь и истину нуждающемуся миру. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободная.

История христианских гимнов. О, дивный день! 18 из 19 детей Моники Додридж умерли еще в младенческом возрасте. Но вот 26 июня 1702 года родился 20-й. Поначалу казалось, что и он не жилец, но вдруг младенец начал плакать. Тогда Моника приняла решение вырастить сына для Господа. Филипп познакомился со священным писанием, сидя на коленях у матери, возле камина, выложенного голландской плиткой с изображениями библейских историй, которые ему пересказывала мать. Рано оставшись сиротой, Филипп мечтал стать служителем Божьим, но средств на обучение не было. Однажды, от глубокой молитвы, Филиппа отвлек почтальон, который принес письмо с сообщением, что некий богатый благодетель предлагает ему финансовую помощь для обучения. Божий ответ был так своевременен, что с того момента молодой человек решил жить только молитвой. Он приучил себя молиться непрестанно, даже когда мылся или одевался. В возрасте 27 лет Филиппу предложили стать главой богословской семинарии. В течение 22 лет Филипп Додридж обучал студентов. Многие его книги стали настольным чтением для каждого. Кроме того, Додридж стал известен благодаря своим христианским гимнам. Один из них — «О, дивный день!» — полный веры, оптимизма, света и радости.

0: христианских гимнов.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.
1: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: молитвой святых Отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: 100 нескучных историй. Священник и мыловар. Шли по дороге священник и мыловар. «Что толку в религии?» – спросил мыловар. «Посмотри, сколько бед и страданий в мире, сколько несправедливости! Ничего не помогает ни изучение Библии, ни мудрость праведников, ни высокие идеалы пророков. Если наша вера на самом деле истинна, то почему все так плохо?» Ничего не ответил священник. Пошли они дальше. Видят, мальчонка в сточной канаве играет, весь грязный, перепачканный. И сказал священник: «Посмотри-ка на этого ребенка. Вот ты говоришь, мыло отмывает людей от грязи. И тем не менее, гляди, он весь в грязи. Что толку в мыле? Его в мире хоть отбавляй, а ребенок остается грязным. Вот я и спрашиваю, так ли уж помогает мыло?»
1: «Но позвольте», — возразил мыловар, «мыло не может помочь, если им не пользоваться».
0: «Верно», — оживился священник, «вот так же и с нашей верой. Бог не может помочь, если люди не обратятся к Нему всем сердцем».
2: Господь, сотворив людей, дал им свободу выбора, и поэтому Он никогда не будет принуждать к добру, к вере. Хотя, конечно, ему больно смотреть, как мы живем в грехах своих и погибаем просто-напросто. И все-таки Господь ожидает, что люди сами сделают правильный выбор, что сами к Нему обратятся. Он, конечно, старается для этого, Он всячески нас побуждает и обстоятельства выстраивает таким образом, чтобы мы вот, наконец, вразумились и обратились к Нему. Но выбор за нами. И если мы обращаемся к Богу, вот только тогда все встает на свои места, жизнь преображается, и мы начинаем испытывать на себе вот эти Божьи благословения. Бог становится реальным в нашей жизни, даже, может быть, наши родственники, друзья, они, видя те перемены, которые у нас произошли, они вынуждены будут признать: да, Бог есть, Бог реален, потому что иначе кто на это все способен? Поэтому стоит только обратиться к Господу, и Он с радостью нам поможет, Он наведет порядок в нашей жизни, наше сердце очистит, душу убелит. То же самое мы читаем в Священном Писании. «Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами, если же оставите Его, Он оставит вас». Библия, вторая книга Паралипоменон.
3: Свободное радио.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Давайте прочитаем одно из обещаний Иисуса Христа из Евангелия от Луки. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Итак, этот текст можно разделить на два пункта. Первое. Люди все злы, но детям своим умеют давать благо. Для нас не секрет, что все люди находятся во грехе. И об этом написано в послании к Римлянам. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание к Ефесянам. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Или в книге Иеремии. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Из истории человечества мы знаем, сколько зла было проявлено людьми в войнах и убийствах. Хотя, да что там в истории? Достаточно посмотреть сводку новостей, и сразу все понятно. Но интересно, что при всем этом своим детям люди всегда желают добра и даже жизнь готовы отдать за детей. Это как некая установка, которая заложена Богом. И, конечно же, этот пример, который приводит Иисус, это люди, которые не знают Бога. Они злы, но детям дают добро. А тем более Бог,

который свят и в котором нет зла. Он, естественно, дает своим детям благо. Итак, второй пункт. Отец Небесный добр и даст нам, просящим, Духа Святого. Конечно же, Бог заботится о нас намного больше и лучше, чем мы о своих детях. Так в чем же проявляется забота Отца? Во-первых, это то, что Отец позаботился о нашей святости. Он отдал Сына на смерть, чтобы омыть наши грехи и сделать нас святыми. Во-вторых, мы стали Его детьми. Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И, конечно же, великое благо для нас – это иметь руководство Духа Святого. И когда мы просим Его: «Господи, пошли нам Духа Святого, Утешителя, ведущего нас по жизни в небеса», верьте, мы не останемся без ответа. Слава Богу! С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск. Свобода.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: На третий день в Кане, что в Галилее, была свадьба. Там была мать Иисуса. На свадьбу был приглашен Иисус с учениками. Когда кончилось вино, мать Иисуса говорит ему: «У них нет вина». «Что мне до этого, женщина?» — отвечает ей Иисус. «Еще не пришло мое время». «Делайте то, что он вам скажет», — говорит она слугам. Там было 6 каменных чанов, они стояли для обряда очищения, принятого у иудеев, каждый вместимостью от 2 до 3 метретов. «Наполните чаны водой», — говорит слугам Иисус. Слуги наполнили их до краев. «А теперь зачерпните и несите распорядителю пира», — говорит Иисус. Они отнесли. Распорядитель, попробовав воду, которая превратилась в вино, а он не знал, откуда оно взялось, знали только слуги, черпавшие воду, зовет к себе жениха и говорит ему: «Все люди сначала подают хорошее вино, уж потом, когда гости напьются, то, что похуже. А ты берег хорошее вино до сих пор». То, что совершил Иисус в Кане Галилейской, положило начало его чудесным знаком. Этим он явил свою славу, и его ученики поверили в него.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Бог стоит над всеми контрастами и противопоставлениями мира сего. Будь то противопоставление природы и духа, материального и идеального, тела и души, конечного и бесконечного, Бог не бесконечен. Бесконечность лишь проекция конечности. Конечность, освобожденная от своих ограничений и вознесенная на более высокий уровень бытия. Это понятие не имеет ничего общего с абсолютно свободным и творческим началом всего. Бог вечен, но не бесконечен.

0: Всем привет! Первые опыты, которые способствовали изобретению радио, положил американский стоматолог Махлон Лумис. Беспроводная связь осуществлялась с помощью воздушных змеев, которые поднимали в воздух два провода. Уже в 1868 году он смог передать сигнал на расстоянии больше 20 километров. Мог ли он себе представить, что благодаря его исследованиям когда-то мы с вами встретимся на свободном радио? Вряд ли. Даже если ваш труд сегодня кажется вам тщетным или далеким от цели, все равно продолжайте идти к ней и трудиться. Результат приходит не сразу.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Почему здоровые конфликты важны для ваших отношений? Может ли ссора принести пользу? Психологи уверены, что здоровые конфликты – это залог счастья супругов в браке. Есть такое выражение, что в споре рождается истина. Оно может быть не совсем правильное, с ним можно поспорить. Но, в конце концов, отношения развиваются. Ссора – это своеобразное сражение за любовь, за возможность быть вместе и жить счастливо. Главное – это конфликтовать правильно, чтобы конфликты не были разрушительными, а созидали. Такими, которые помогают укрепить отношения и вывести их на новый уровень. Итак, зачем же мы конфликтуем? И главная цель нормального здорового конфликта – это счастье обоих супругов, их комфорт в отношениях и достижение большей духовной близости. Если вы воспринимаете конфликт как возможность исправить ошибку, свою или партнера, выяснить, кто на самом деле был прав, а кто нет, вы рано или поздно зайдете в тупик. Такие конфликты разрушают, а не созидают. Любую проблему нужно рассматривать как угрозу душевной близости супругов, а конфликт – как средство борьбы за эту самую близость. Только в этом случае конфликты будут для вас полезны. И даже, как бы ни было удивительно, и как бы это ни удивительно звучало, будут способствовать укреплению отношений. Так что же такое нормальный, здравый конфликт? Это конфликт, который был начат вами ради укрепления брачных уз и сближения с супругом. Ведите спор здесь и сейчас. Начните с того, что сообщите супругу, что вы оба находитесь на взводе, но даже несмотря на это, вы не хотите обидеть человека, которого любите. Тогда партнер поймет, что ему и вашим отношениям ничего не угрожает. И по окончании ссоры все будет хорошо. Такая практика ведения конфликта поможет вам соединить воедино реальность, любовь, страсть и истину. Нормальные конфликты полезны для семьи. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром».
1: Объективно потребность в Господе никогда не слабеет. Субъективно осознание ее варьируется. В дни благополучия мы нуждаемся в Господе ничуть не меньше, чем в дни несчастья. Просто грешнику необходимо попасть в какую-нибудь передрягу, чтобы расслышать зов Небесного Отца. Совет Соломона прост. В дни благополучия наслаждайся. В дни несчастья сознательно напоминай себе, из чьих рук пришла беда. 7.14. Слова Иова очередной раз будут уместны. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иова 2.10. Доброе из руки Божией примет и самый отчаянный безбожник, и еще будет возмущаться. Чё так мало? Но принять от него несчастье – вот проверка смирения, веры и благополучия. Однако в данном отрывке звучит идея Божьей непредсказуемости. Господь всем управляет. Оттого человек и не может узнать, что дальше – благополучие или несчастье. Повелитель Вселенной непрогнозируем. Что принесет с собой завтра? Кто знает? Никто, кроме Бога. Хотя попытки прорицания будущего старые как мир. Узнать будущее можно только от Всевышнего. И все, что нам нужно знать о нем, содержится в Слове. Индивидуальных пророчеств не ждите и не просите. Остается приспособиться к неисправностям жизни под солнцем, как инвалид приспосабливается к своему увечью, и ожидать дня капитального ремонта. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем». 7.15. И вот еще одно наблюдение, являющееся следствием того, что земля – это далеко не рай. В раю такая несправедливость была бы невозможна. Во-первых, там бы не было нечестивых. Во-вторых, если бы они и были там по какой-то дикой нелепости, то до старости бы точно не доживали. Под солнцем же бывает, что праведник гибнет молодым, а нечестивый живет долго, вредя всем вокруг. Это несправедливо. Иов сделал точно такое же наблюдение и на своем опыте убедился, что гарантии безопасности нет даже для тех, кто угоден Богу. На эту тему полезно было бы поразмышлять христианам, проводящим прямую связь между количеством веры с одной стороны и достатком, здоровьем, успехом с другой. Какое жесткое лобовое столкновение с реальностью ждет тех, кто думает, что приручил Бога своей праведностью, настойчивостью, силой молитвы или веры. Вера таковых разлетится на мелкие кусочки, когда они устанут выдавать желаемое за действительное. Когда неоднократно исцеленные будут прикованы к постели тем же самым недугом. Когда ежедневно благословляемый холодильник окажется совсем пуст. Когда молитвы-заказы будут отклонены небесной канцелярией. Когда семейная жизнь будет разваливаться на глазах. Бог неуправляем, абсолютно. И Он никому ничего не должен, даже праведникам.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода –

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. «Смотри, никому не говори», — сказал ему тогда Иисус. «Отступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Юля из города Волгограда.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Изначально меня воспитывали в христианской семье. И теперь, наверное, я просто не вижу жизни, какая она может быть без Бога.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Наверное, мне просто проще жить, чем другим людям. Делать выборы легче. И я знаю, куда мне двигаться, в каком направлении.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Мне нравится история про жизнь Давида. Как он доверял Богу, и из-за этого он во всем его помогал и направлял.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода. Что можно делать четко, что нельзя.
0: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Василий Петрович, я хотела поговорить о вашей лекции.
1: А, слушаю вас.
0: Знаете, я решила, что не буду брать ваш курс. Вы можете мне вот это тут расписаться?
1: Но ведь это была только первая лекция в семестре. Вводная,
0: да,
1: можно сказать.
0: Нет, не в лекции дело, просто...
1: А в чем в таком случае?
0: В самом предмете.
1: А вам не нравится апологетика?
0: Ну, не то чтобы не нравится. Я не совсем вижу смысл в том, чтобы прибегать к философским аргументам и логике, когда мы свидетельствуем людям о Христе.
1: А почему? Интересно узнать.
0: Ну, я считаю, что нужно просто рассказать человеку о Христе, а потом он должен все принять на веру.
1: Просто принять на веру?
0: Ну, конечно. А в противном случае какая же это вера, если вы используете логику и аргументы?
1: Понятно, понятно.
0: А подпишите, пожалуйста, вот здесь.
1: Давайте. Кстати, а вы дату вашего рождения не подскажете?
0: Дату моего рождения?
1: Ага.
0: А тут вроде бы нигде не указано, что...
1: Да, это я так, для себя. Так вы когда родились?
0: 23 сентября 1988 года. А зачем это?
1: А в какое время суток вы родились? Не помните?
0: В 6:30 утра, кажется. А что?
1: Я как вас увидел, все сразу понял. Потрясающе.
0: Что потрясающе? Что вы поняли?
1: Не поверите. У моего знакомого, ну, в общем, дар пророчества. И вот вчера он, значит, мне сказал, что сегодня я встречу мою вторую половинку. Понимаете?
0: Не понимаю.
1: Ну что ж непонятного-то? Вам свыше предназначено стать моей женой.
0: Вашей женой?
1: Он так и сказал.
0: Мне?
1: Человек, на котором ты женишься, рожден 23 сентября 1988 года в 6 часов 30 минут.
0: Это не может быть.
1: Так, сколько? Ага. Слушай, если побежим прямо сейчас, мы сможем поспеть к ужину.
0: Погодите, побежим. Куда?
1: Ну как куда? Во дворец бракосочетаний.
0: Вы что, серьезно? Вы хотите, чтобы я вышла за вас?
1: Естественно. Вы ж моя вторая половинка.
0: Да никакая я вам не вторая половинка.
1: Итак, давайте определимся. Сколько у нас будет детей?
0: Послушайте, Василий Петрович.
1: Можете меня звать просто Вася.
0: Перестаньте поясничать. Я не выйду за вас замуж.
1: Но почему? Почему вы не можете принять брак со мной просто на веру?
0: Так. Василий Петрович, вот же я повелась, а... Дурочка, как камень с души упал. Ну, сразу бы так и сказали.
1: Я вас убедил.
0: Ну, нет. Уверовать во Христа совсем не то же самое, что выйти замуж.
1: А, по-моему, удачная аналогия. Прежде чем принять решение связать свою жизнь с другим человеком, мы задаем себе определенные вопросы, посылки. Вы ведь не кинетесь под венец, не выявив прежде все эти вопросы.
0: А дайте-ка заявление.
1: Куда это вы?
0: Я передумала. Думаю, что у такого плагета, как вы, будет чему поучиться.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Надеющийся на богатство увянет, а праведный будет цвести, как зеленая ветка.
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
3: Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Все народы прославят Господа. Привет, друзья, с вами Андрей Мухин. В одной из рубрик я рассказывал о татарах. Сегодня речь пойдет об их соседях башкирах. Для обывателей эти два народа мало чем отличаются, но сами башкиры и татары так не считают. Почему? Давайте разбираться. Башкортостан – республика в составе России, расположенная на Южном Урале, на границе Европы и Азии. Площадь региона составляет около 143 тысячи квадратных километров, столица – Уфа. Население республики примерно 4 миллиона человек. Территория включает горные районы Южного Урала, леса и степи, а крупнейшие реки – Белые, Урал и Агидель. Башкортостан – единственное место в России, где до сих пор сохранилось древнее бортничество – сбор меда диких пчел из дупел деревьев. Это ремесло считается частью традиционной культуры башкир и передается из поколения в поколение. В национальной кухне особое место занимает бешбармак – сытное блюдо из мяса и теста, а любимым напитком считается кумыс, приготовленный из кобыльего молока. Башкирские традиции большое значение придают уважению к людям. Например, здесь принято здороваться пожатием двумя руками. Так выражает особое почтение, особенно по отношению к старшим. Интересно, что у башкир традиционно было два имени. Первое давали сразу после рождения во время пеленания младенца, его так и называли пеленочным. Второе имя ребенок получал позже, во время специального обряда наречения. К рождению детей относились с большим почтением. Беременную женщину окружали особой заботой. По обычаю старались исполнять все ее желания, чтобы ребенок родился здоровым. В семьях очень любили детей, а воспитание строилось на уважение к авторитету отца и почитание старших. Особым уважением в башкирской общине пользовались аксакалы – старейшины, хранители мудрости и традиций. Сказать грубое слово пожилому человеку считалось недопустимым. Одним из главных праздников считается Сабантуй – праздник окончания посевных работ. Его неотъемлемая часть – конные скачки. Башкиры издавна славились как искусные наездники. Мальчиков учили верховой езде с раннего детства, а женщины тоже прекрасно держались в седле и пользовались уважением в обществе. Интересно, что Сабантуй также празднуют татары и с тем же размахом. Вообще, татары и башкиры на первый взгляд один народ, у которого больше схожего, чем отличий. Но на самом деле это не так. Почему? Сейчас расскажу. Прежде всего, это происхождение. Этническое ядро татар связано с волжскими булгарами, тогда как башкиры происходят от древнетюркских племен башгирдов. Со временем оба народа вобрали в себя разные племена и культуры, поэтому сегодня среди них можно встретить людей самой разной внешности. Отличается и традиционный образ жизни. Татары исторически были оседлым народом, занимались земледелием и торговлей. Их предки приняли ислам еще в X веке, а благодаря торговым связям они играли важную роль в обмене товарами между Россией, Средней Азией и Востоком. Башкиры же дольше сохраняли кочевой или полукочевой уклад, занимаясь скотоводством. У них до сих пор присутствуют элементы родового деления, характерные для кочевых народов. Есть различия и в исторической организации общества. У татар существовали государства – Волжская Булгария и Казанское ханство. У башкир же долгое время сохранялась система союзов племен, где важные решения принимались на народных собраниях – курултаях. Именно эти особенности истории и образа жизни сформировали различия между двумя близкими народами. А теперь я расскажу о евангельском движении на территории современного Башкортостана. Поехали! Миссионерская деятельность евангельских христиан-баптистов в Башкирии началась в конце 19 века, когда в Уфимскую губернию переселялись крестьяне из разных регионов России и приносили с собой новые религиозные движения. Первые общины появились в деревне Шаровка Белебеевского района, а затем в Уфе и Давлеканово. В 1920-е годы в регионе действовало около 5 общин, а Уфа стала центром движения благодаря пресвитеру Павлу Качинскому. Период с 1918 по 1928 годы называют «золотым десятилетием». После падения царских ограничений общины быстро росли и укреплялись. Однако в конце 1920-х годов началось давление со стороны советской власти. Общины лишались регистрации, а к середине 1930-х многие были закрыты. Сегодня в Башкортостане продолжают действовать протестантские общины – баптисты, пятидесятники и другие евангельские церкви, объединенные в региональные союзы, хотя их число значительно меньше по сравнению с мусульманскими и православными организациями. Достижение Евангелия местных народов напрямую связано с переводом Библии на башкирский язык. Первые переводы Библии на башкирский язык появились в конце 19 века. В 1899 году было издано Евангелие от Матфея, а в 1902 году закончен перевод остальных трех Евангелий. Этот перевод подготовили студенты Казанской духовной семинарии под руководством Николая Бобровникова. После 1917 года библейская переводческая работа в стране практически прекратилась. Новый этап начался в 1973 году, когда в Стокгольме был создан Институт перевода Библии, который переиздал старые тексты и начал подготовку новых переводов. В 1990-е годы работа продолжилась уже в России. В переводе участвовали башкирские писатели и ученые. Среди них Ахьер Хаким, Фирдаус Хисамиддинова, Ильгизар Буракаев и Гульнара Мустафина. Параллельно Российское библейское общество под руководством Гульсиры Гиззатуллиной работало над переводом Ветхого Завета.

0: башкирском языке. Алла дуньяны шул тиклем яратты. Хата улына инанган беркем дә һәләк булмаһын, ә мәңгелек тормышка ия булһын өсөн, ул өҙөнән бердән бер улын бирҙе.
1: Библия – самая переводимая книга в мире. К 2025 году она была переведена на 4007 языков и постоянно идет в ногу со временем, оставаясь в топе. Пророчество, написанное в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, исполняется на наших глазах. Оно провозглашает, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус – славу Бога Отца. С вами был Андрей Мухин. Всем пока.
2: Свободное радио. Всегда.

тобой. Между небом и с тобою, между небом и землей.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Верно и безупречно соблюди все, что я тебе заповедал, до дня явления Господа нашего Иисуса Христа. Его в должное время явит нам Бог, блаженный, единый властитель, царь царей и Господь Господ, единственный, кто бессмертен. Он живет в неприступном свете, его не видел никто из людей и увидеть не может. Ему честь и вечная сила. Аминь».

0: Сказку «Рыбаки и рыбки» в детстве читали. Библию проштудировали. Даже в церкви на проповеди не спим, а все равно страдаем от ненасытности и неблагодарности. Почему эти грабли неизменно сопровождают нас по жизни? В притчах постоянная тяга к новым приобретениям сравнивается с пиявкой, точнее, с ее двумя дочерями, которые непрестанно кричат «дай». Может, иногда пора сказать своим похотям и желаниям «стоп»?
1: Свободное радио рядом.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Миллионы взрослых людей страдают заниженной самооценкой и всю жизнь борются с чувством своей неполноценности. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Если вы принадлежите к тем, кому так и не удалось обрести душевный покой, позвольте предложить вам несколько советов, которые могут оказаться вам полезными. Те нормы и стандарты, которыми вы руководствуетесь при оценке своей собственной личности, очень изменчивы и непостоянны. Доктор Маквелл Мольц, пластический хирург, его книга «Я – это я» издавалась и в России, утверждает, что в 20-е годы у него не было отбоя от женщин, жалующихся на чрезвычайно малый размер груди. Несмотря на опасность для здоровья, в наши дни женщины по-прежнему готовы стать обладательницами силиконовой конструкции. Ложные ценности. В песне «Песни Соломона» в Ветхом Завете он просит свою возлюбленную не обращать внимания на его смуглую кожу, в этом повинны солнечные лучи. Сегодня же этот молодой человек украшал бы собой пляж. Современные женщины стыдятся признаться, что страдают избыточным весом. Заметьте, вес этот всего лишь каких-нибудь 5-6 лишних килограмм. А Рембрандт любил изображать на своих гениальных полотнах почти только дородных женщин. Итак, ложные ценности. Смысл сказанного очевиден. Ваша оценка себя не должна зависеть от мнения других людей, а также от временных приходящих ценностей. Чем раньше вы осознаете уникальность своей индивидуальности, неподвластную молве, тем скорее вы сбросите со своих плеч гнетущее бремя несовершенства. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть? Тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. В октябре 2020 года на различных стриминговых платформах, в том числе Amazon и Google, выходит фильм «The Order of Rights» – «Порядок прав». В центре сюжета – конфликт между беременной матерью-одиночкой Эммой Стайн, которая собирается сделать аборт, и отцом ребенка – христианином Итаном Карпентером, который, чтобы спасти право своего еще нерожденного ребенка на жизнь, подает в суд от его имени. Суд должен решить, является ли ребенок в утробе матери личностью или нет. А если да, то наделен ли он неотъемлемыми правами, перечисленными в Декларации независимости. Мы надеемся, что благодаря этому фильму голоса миллионов людей наконец-то услышат. И особенно голоса еще нерожденных детей, сказал в интервью исполнительный продюсер фильма Стив Болл. Это фильм «The Order of Rights» – «Порядок прав».
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В это время пришли к Иисусу ученики. «Кто больше всех в Царстве Небес?» — спросили они. Иисус, подозвав ребенка, поставил его перед ними и сказал: «Верно вам говорю, пока не изменитесь и не станете такими, как дети, не войдете в Царство Небес. Кто умолит себя и станет таким, как этот ребенок, тот больше всех в Царстве Небес. И кто примет одного такого ребенка ради меня, тот меня примет. А для того человека, кто толкает на грех хотя бы одного из этих людей, простых и малых, верящих в меня, было бы лучше, если бы мельничный жернов на шею ему повесили и бросили в пучину морскую».

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Давайте прочитаем одно из обещаний Иисуса Христа из Евангелия от Луки. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Итак, этот текст можно разделить на два пункта. Первое. Люди все злые, но детям своим умеют давать благо. Для нас не секрет, что все люди находятся во грехе. И об этом написано в послании к Римлянам. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание к Ефесянам. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Или в книге Иеремии. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Из истории человечества мы знаем, сколько зла было проявлено людьми в войнах и убийствах. Хотя, да что там в истории? Достаточно посмотреть сводку новостей, и сразу все понятно. Но интересно, что при всем этом своим детям люди всегда желают добра и даже жизнь готовы отдать за детей. Это как некая установка, которая заложена Богом. И, конечно же, этот пример, который приводит Иисус, это люди, которые не знают Бога. Они злы, но детям дают добро. А тем более Бог, который свят и в котором нет зла, Он, естественно, дает своим детям благо. Итак, второй пункт. Отец Небесный добр и даст нам, просящим Духа Святого. Конечно же, Бог заботится о нас намного больше и лучше, чем мы о своих детях. Так в чем же проявляется забота Отца? Во-первых, это то, что Отец позаботился о нашей святости. Он отдал Сына на смерть, чтобы омыть наши грехи.

0: и сделать нас святыми. Во-вторых, мы стали Его детьми. Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И, конечно же, великое благо для нас – это иметь руководство Духа Святого. И когда мы просим Его: «Господи, пошли нам Духа Святого, Утешителя, ведущего нас по жизни в небеса», верьте, мы не останемся без ответа. Слава Богу! С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
1: Свободное радио.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Евангелие научило меня верить не только в Бога, но и в человека. Эта вера побуждает уважать и любить каждого человека. Каждого. Русский писатель и классик мировой литературы Антон Павлович Чехов.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Любимые мои, вот чего вы не должны забывать. Для Господа один день, что тысяча лет, и тысяча лет, что один день. Господь не медлит с обещанным, даже если некоторые считают это промедлением. Наоборот, Он очень терпелив к вам. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись. А день Господа придет внезапно, словно вор. В тот день исчезнут с громовым раскатом небеса, разрушатся и сгорят небесные тела, и земля с ее делами будет признана виновной. Если все будет так разрушено, какими же должны быть вы, какой святой и преданной Богу должна быть ваша жизнь, раз вы с нетерпением и жаждой дожидаетесь дня пришествия Бога, когда небеса, охваченные пламенем, разрушатся, и небесные тела расплавятся в огне? Мы ждем, как Он нам обещал, новых небес и новой земли, где будет обитать праведность. Вот почему, любимые мои, в ожидании этого старайтесь быть чистыми и безупречными, чтобы оказаться в мире с Богом».

0: Катя, Катя!
1: Вы меня?
0: Катя, так это правда, что ты стала христианкой?
1: Христианкой?
0: Что же ты до экзамена-то молчала?
1: Простите, я не понимаю, о чем вы...
0: Да что с тобой? Я же твой преподаватель по истории. Поздравляю, ты написала контрольную на отлично.
1: Правда, на отлично? Не может быть, я же не готовилась совсем.
0: Да какая разница, Катюша? Ты же теперь христианка.
1: А при чем тут...
2: Заказное письмо для Екатерины Крошкиной. Срочное письмо для Екатерины Крошкиной.
1: Я Крошкина.
2: Вам срочное письмо от мэра города.
1: Не, от мэра?
2: Распишитесь, вот здесь.
1: Ага. Студентки Омского педагогического университета Крошкина ЕА присуждается именная стипендия мэра до конца обучения на основании того, что сегодня утром Крошкина ЕА приняла решение пригласить Христа в свое сердце. Что происходит? Ничего не понимаю.
3: Вот вы где, гражданка, а я вас по всему городу ищу.
1: Меня ищете? Что случилось, товарищ милиционер?
3: И вы еще спрашиваете.
1: О, нет, только не говорите, что я опять не там машину припарковала.
3: Да нет, нет, не волнуйтесь, все нормально.
1: А вы насчет превышения скорости? Послушайте, я завтра же обязательно оплачу эту квитанцию.
3: Да забудьте вы про эти квитанции. По поручению управляющего ДПС города и области мне передано зачитать вам приказ от 21.09.04 об отмене всех ограничений скорости для автомобилей Екатерины Крошкиной на дорогах нашего города.
1: Как это об отмене?
3: Управляющий ДПС Омской.
1: Да я поняла, что управляющий, но почему? Я же его глаза не видела.
3: Ему доложили о вашем решении уверовать в Христа. Примите мои поздравления.
1: Да что тут происходит, в конце концов? Я же даже никому не говорила.
4: Катя, как хорошо, что я тебя встретил. Катя, флюорография показала, что все наши опасения не оправдались. У тебя с легкими все превосходно. Ну а результаты крови просто восхитительны. Ты абсолютно здоров. Да и что удивляться, ведь ты теперь...
1: Да постойте, вы все!
4: В чем дело, тебе плохо?
1: А что если... Что если я скажу вам, что... На самом деле я еще не приняла решение поверить в Иисуса. Что если я просто только подумываю об этом?
5: А, так вот оно что. Тогда все становится на свои места.
1: Что? Что становится?
5: А я и думаю, чего это я вдруг стал врачом? Я же раньше никогда им не был.
1: Как это не был?
5: Чего ты удивляешься? Я же твой лучший друг. Тебе ли этого не знать?
1: Костик, ты что ли?
5: Какой из меня вообще врач?
1: Костик, дорогой, объясни, наконец, что тут происходит?
5: Ну, что происходит? Мы с тобой в церкви сидим, а ты думаешь над тем, пригласить ли Христа в свое сердце?
1: То есть, мне что, все это, получается, снится?
4: А ты думала, такое наяву может быть?
1: Костик, врач! Мой Костик, врач! Да! Точно, точно, только во сне может быть.
4: Да нет, я не об этом. Я о том, что после того, как ты поверила в Христа, все твои проблемы будто бы решились сами собой.
1: А разве...
5: Ну-ка, открой-ка Библию. Иоанна 16:33.
1: Так, 16:33. Так, в мире будете иметь скорбь, но не бойтесь, я победил мир. Тогда зачем становиться христианкой?
5: Божий Сын пролил свою кровь на кресте, чтобы примирить грешных людей с Богом. Он покроет твои грехи. Он подарит тебе вечную жизнь и даст силы пройти через все испытания этой жизни. И когда настанет твой час уйти с земли, Он переведет тебя от смерти,
6: в вечную жизнь.
7: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется.
4: Катя, Катя, просыпайся!
1: Костик?
4: Чего мы же в церкви?
8: Две вещи поражают в этом стихе. Во-первых, честность. Честность Петра. У христианина, оказывается, есть заботы. Иногда спрашиваешь других христиан, ну как дела? И слышишь, это все хорошо? Слава Богу. Ну как дела-то? Слава Богу. Ты понимаешь, что Богу слава, а дела-то как? Послушание и доверие Богу заключается не в том, чтобы говорить, что у меня нет забот, что у меня нет проблем, что у меня нет испытаний. И вообще все так здорово. А в том, что сказать, да, они есть, они достаточно серьезные, они очень серьезные. Но все это я возлагаю на Него. Я доверяюсь Ему.
9: Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Сергей Журавлев.
1: Хочу напомнить об удивительных обетованиях, которые мы находим в Новом Завете. Обещание того, что Бог, Он никогда не оставит нас и не покинет, как это записано в Евангелии от Матфея, 28 главе. Но удивительно, что Евангелие от Матфея и Новый Завет, они начинаются этими словами. «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». И на протяжении всего Нового Завета, всего Евангелия, деяний апостолов, мы видим, как Бог присутствовал посреди своего народа. Иисус был со своими учениками. Дух Святой, сошедший после воскресения Иисуса на первую церковь, Он был всегда с ними. И в самом конце Нового Завета, в книге Откровения, мы видим, как Иоанн наблюдает сходящий с неба город Иерусалим. И он слышит: «Вот скиния Бога с человеками, и я буду обитать с вами, и вы будете моим народом». Поэтому давайте мы никогда не будем забывать о том, что Бог с нами, Он не оставит и не покинет нас. Аминь.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Говорят, что нет ничего интереснее, чем пробовать что-то новое. Но с возрастом мы начинаем все больше и больше ценить стабильность и неизменность. Пусть небольшого, но постоянного комфорта. «Не бойтесь открывающихся возможностей. Се творю все новое, — говорит Господь, — творец всего видимого и невидимого, начавший творение в момент создания Вселенной и не прекращающий своего труда и поныне». Откройте для себя что-то новое и сегодня.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Тот, кто не любит, остается во власти смерти. Всякий, кто ненавидит брата, — убийца. А вы знаете, что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем. Вот как мы можем узнать, что такое любовь. Он отдал за нас свою жизнь. Так и мы должны отдавать за братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке и видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может жить Божья любовь? Детки, так не будем любить на словах одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем привет! Многие разводы объясняются чем-то вроде «ну, любовь пропала». Но она не пропадает просто так, сама по себе. Ее либо планомерно убивают, либо перестают узнавать из-за того, что она с годами закономерно меняется, либо ей просто не пользуются, и она ржавеет. Любовь — это как костер, в нее нужно постоянно подкладывать дровишки. Помните, что поддерживать огонь куда проще, чем разжигать что-то новое на остывшей золе.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Время подумать.
1: А на самый главный-то вопрос сегодняшний будем отвечать. Планирование, импровизация. А у Господа, у Бога все по плану или Он импровизирует? Вы как считаете? Это сложный вопрос, спорный вопрос. И, наверное, сколько людей, столько мнений, и доводы будут и у одного, и у другого, и даже у третьего. Рассудить нас может только Писание. А там есть прямые слова от Бога, которые говорят об отсутствии четкого предопределения и, соответственно, о возможности изменить и изменять весь ход дальнейших событий. Вот, например, иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от всех своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Это Иеремия, 18 глава. Что называется черным по белому. Человек, дружище, у тебя есть выбор. Ведешь себя так, получаешь одно отношение. Ведешь себя по-другому, получаешь другое отношение на сдаче. Молитва и яркий пример того, как Бог по молитвам людей изменяет запланированное будущее. Здесь вполне уместно вспомнить царя Иезекию. По его искренней молитве Бог отодвинул его же собственную предреченную смерть, причем немало отодвинул, на 15 лет. 4 царств, 20 глава. Да и, в общем-то, тот факт, что Бог снова и снова обращается к каждому человеку через, например, через слова из Второзакония «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот это «избери жизнь», оно ведь многого стоит. Если все прям предопределено и все четко-четко по плану, который не двигается, зачем Богу снова и снова предлагать тебе выбор? В этой теме все совсем неоднозначно. Согласны? Ну и контрольный библейский стих. Иезекииль, 22 глава. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, но не нашел». Тут можно без комментариев, все черным по белому. Прямым текстом есть варианты. Человек может сделать так, чтобы Господь передумал. Это всегда вопрос живых взаимоотношений. Библия содержит массу примеров, когда Бог отвечает на молитвы и резко меняется ход событий. Ход событий, человеческих судеб. То, что я сейчас в эфире озвучила, это, наверное, только вершина айсберга. Главное каждому понять, наверное, одно. Отсутствие молитвы и общение с Богом – это один вариант событий в твоей жизни. Наличие молитвы и общение с Богом – это другой вариант развития событий. Какой нравится вам, вот такой и выбирайте. Вы свободны. Главное, помните, что вместе с выбором вы получаете еще и ответственность за этот свой выбор.
0: Вы подумали? А мы сказали –

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном? Бревна не замечаешь. Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза»? Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Раз, раз, раз. Можно говорить, да? О, я уже в эфире. Извините. Здравствуйте. Я снова вот пришла на студию, чтобы рассказать о том, что мне недавно Бог открыл. Так, с чего начать? В общем, с мужем мы давно уже подумывали о том, чтобы удочерить девочку из детского дома. Ну и вот, недавно, наконец, решились. Подали заявление, справки там все необходимые собрали, и вот месяца где-то через два звонят нам, значит, из детского дома и приглашают прийти и посмотреть на детей. Ну, приходим мы, значит, в этот детдом. Нас там так хорошо встретили, провели в комнату и говорят: «Пожалуйста, выбирайте». Знаете, я чего греха таить, конечно, хотела хорошенького ребенка, красивенького, такого сладенького. Ну, чтобы потом фотографии всем друзьям показывать, дома в рамочку вставить, любоваться, ну, вы меня понимаете. И вот, зайдя в комнату, я заметила одну девочку, которую я мысленно тут же исключила из выбора, потому что она, она была не такая, как все. Понимаете, альбинос, белая, как снег, не веснушечки. «Ну и что с того?» – скажете вы. Понимаете, она не просто была не такая, как все. Она была очень красивая, можно сказать, страшненькая. По всей видимости, отсутствие пигментации делало ее кожу совершенно незащищенной от солнечного света. Я даже заметила на ее теле несколько ожогов, некоторые из которых потрескались и превратились в язвочки и гнойнички. Ей часто приходилось смахивать мух и мошек, которые так и норовили сесть на ее ранки. Ну и вот. В общем, посмотрев внимательно на всех деток, мы с мужем остановили свой выбор на одной хорошенькой такой смугловатой жизнерадостной девчонке, которая смеялась, крутилась вокруг нас и просила поиграть. Но мы восприняли это как знак свыше, пошли в кабинет администратора, чтобы оповестить о своем выборе. Но не все оказалось так просто. Администратор сказала, что в принципе мы можем удочерить эту девочку, но при условии, что мы возьмем и ее сестру-двойняшку. Да-да-да, вы правильно догадались. Сестрой оказалась как раз та страшненькая девочка-альбинос. Ну и пытаясь как-то скрыть свою досаду, понимаете, чтобы обо мне вдруг плохо не подумали, я говорю: «А у нас квартирка небольшая, двум девочкам тесновато будет, мы тогда лучше другую девочку подыщем». Вот так вот и выпутались. А придя домой вечером, я открыла Библию. Я стараюсь каждый вечер Библию читать. И наткнулась на тот отрывок, где, помните, фарисеи критикуют Иисуса за то, что он ест с мытарями и грешниками, на что им Иисус отвечает: «Нездоровые нуждаются во враче, но больные». И тут же перед глазами картина: девочка-альбинос, ранки, язвочки, гнойнички. «Господи, ведь это же я! Это маленькая девочка я! Ты спас меня совсем не потому, что я была примером совершенства, нет! Мне и до сих пор есть чего стыдиться, но вопреки всем язвам и болезням, ты простил и удочерил меня». Знаете, образно говоря, я уверена, что у Иисуса где-нибудь на полке стоит рамка с моей фотографией. И если кто-либо спросит, кто эта больная некрасивая девочка, он с гордостью ответит: «Вы видите ее такой, какая она сейчас. Я вижу ее такой, какой она однажды станет». Записали?

0: Клайв Льюис. Я думаю, мне придется позаимствовать еще одно сравнение у Джорджа Макдональда. Представьте себе, что вы жилой дом. Бог входит в этот дом, чтобы перестроить его. Сначала, возможно, вы еще можете понять, что он делает. Он ремонтирует водопровод и крышу. Необходимость такого ремонта вам ясна и не вызывает у вас удивления. Но вот он начинает ломать дом, да так, что вам становится больно. К тому же вы не видите в этом никакого смысла. Чего он хочет добиться? А объяснение в следующем. Он строит из вас совсем другой, новый дом. Вовсе не такой, каким вы его представляли. В одном месте он возводит новое крыло, настилает новый пол, в другом пристраивает башни, создает дворики. Вы думали, что вас собирались переделать в хорошенький маленький коттедж. Но он сооружает дворец и намерен поселиться во дворце сам.
1: Не бойся, Бог –

0: Путеводитель по Израилю. В поисках приключений и новых ощущений. История – наша страсть. Исследуем памятники, предметы, артефакты, национальные традиции, кухню, историю. Программу ведет Владимир Картунин.
1: Добрый день, дорогие друзья! Мы стоим на руинах самого загадочного, самого многослойного в историческом и в археологическом плане городе мира. Это город Мегидо. И именно отсюда идет удивительная история, уходящая в апокалипсис и говорящая о том, что здесь где-то произойдет битва Армагеддон. И вот эту загадку мы сегодня будем разгадывать вместе с израильским гидом Андреем Гельбетом. Андрей, что нас ждет сегодня?
2: Спасибо. Мы сегодня с вами находимся на точке, которая нам открывает многие взгляды в плане библейских писаний, в плане археологии. Мы находимся сейчас на самом главном перекрестке древнего мира, который соединяет Месопотамию и Египет. То есть я приглашаю вас открыть для себя с новой стороны этот город и понять, что такое Армагеддон.
1: Приглашаем вас в удивительное путешествие из древнего Мегидо в будущий Армагеддон. Добро пожаловать, а мы пойдем.

Если мы посмотрим на карту древнего мира, древний мир имеет две империи. Империя, которая называется Месопотамия, находится на северо-востоке. И вторая древняя империя древнего мира — это Египет, которая находится от нас на юго-западе. Итак, между двумя этими империями есть торговые пути. И когда люди двигаются от одной империи к другой, они проходят через такую полоску, которая называется Ханаан. Вот это карта всех торговых путей. И мы видим, что древний мир фокусировался, когда все должны были проходить через эту часть. Тот, кто контролирует этот кусок земли, он контролирует мировую торговлю древнего мира. Так, мы говорим о городе, которому более 6 тысяч лет тому назад. Раскопки происходили с начала 20 века британцами, потом американцами, Иерусалимским университетом. Сегодня университет Тель-Авивский отвечает за раскопки, которые продолжаются в разных секторах этого города. Как это было раньше? Что мы знаем об этом городе исторически и археологически? Мы отправляемся назад во время, между 5 и 6 тысячами лет тому назад. Это город, большой город, вокруг которого есть стена, в котором происходит очень массивная религиозная деятельность, какие-то духовные, какие-то центры. Мы видим несколько религиозных храмов, которые вы видите на алтарях, приносятся жертвы, жертвы животных. Масштаб, который мы нигде не встречали по сравнению с этим городом, ничего такого другого подобного этому мы не видели. Многие артефакты, которые были найдены, включая эти артефакты из слоновой кости, которые вы видите, были найдены здесь в тот период времени. После этого город растет, мы двигаемся во времени уже около 3000 лет тому назад. Город этот сгорает. Здесь и нашли останки большого пожара и целый слой разрушения этого города. Он уничтожается кем-то абсолютно полностью. После этого город возрождается. Возрождается стеной и возрождается вот этими сооружениями, которые вы видите сейчас, храмами, дворцами, воротами, конюшнями, которые вы видите с вот этими с крышей. И так этот город становится город-центр израильского государства, которым правит царь Соломон и царь Ахав. Упоминается в Библии. Стена становится крепкой, ворота, главные ворота города, точно так же дома начинают строиться. Этот город становится столицей центра, скажем, региональным центром, дипломатическим центром на центральных дорогах древнего Израиля. Этот город продолжает развиваться в течение нескольких сотен лет, начиная от царя Соломона и дальше до царя Ахава и, в принципе, практически до конца периода Израиля, когда при восстании против Ассирии царь Ассирийский он приводит войска для того, чтобы уничтожить северное государство, северную часть еврейского, израильского государства. Это происходит в 8 веке до нашей эры, в 722 году до нашей эры. Этот город будет уничтожен царем ассирийским. Мы также видим, как в это время развивается колодец, который становится водоснабжением, центральным водоснабжением этого города. И после этого мы видим, что этот город становится городом, который в конце концов захватывается ассирийцами. Сюда переселяют население из Ассирии. И этот город продолжает существовать уже не так много времени. И уже в персидское время, греческое время, уже его не существует. Все исчезает.
Друзья, мы с вами находимся у входа в древний город Мегидо. Эти ворота, которым уже 3500 лет, они здесь были, когда египетские фараоны захватывали землю ханаанскую. 14 век до нашей эры описывается битва фараона, которого называли Тутмес III, который захватывает Ханаан, и после некоторых месяцев осады он захватывает этот город. Это очень крепкие ворота, сильное очень укрепление, и мы с вами заходим в этот древний город. Ворота здесь всегда были с этой стороны на протяжении тысяч лет.

свои товары, торговали, собирали и после этого двигались дальше в сторону Египта. Тот город, который здесь был 3500 лет, на самом деле начинался прямо здесь. И если вы посмотрите дальше, вы видите фрагменты ступеней. Эти ступени, которые были привезены сюда, это базальтные камни, такие большие. Их сюда привезли, и эти были ступени, которые шли в дворец. Тут был дворец, древний ханаанский дворец. Этот дворец снесли во время раскопок. Как я говорил, раскопки были произведены британцами и потом американцами, которые искали библейские слоя, и поэтому они некоторые слоя просто убирали. Мы с вами сейчас поднимемся по этой лестнице. Буквально на следующий слой над этими воротами мы увидим еще одни ворота с немного более позднего периода времени, скажем, 500 лет спустя. Ворота царя Соломона, потому что они датируются возрастом от 1000 до 1700 лет до нашей эры, то есть, что значит, где-то от 3000 лет до 2700 лет от сегодняшнего дня. Эти ворота, возможно, были построены Соломоном, так как есть стих, который говорит в книге Царств, написано, что Соломон укрепил 3 города, упоминается город Гезер возле Иерусалима, город Хацор на границе с севером и город Мегидо. Мегидо, который находился по центру на этой главной такой автостраде древнего мира. Итак, эти ворота после этого используются также царем Ахавом. И мы видим, насколько массивные вот эти ворота были. Часть, вот эту часть была отреставрирована буквально недавно. С апреля месяца эта часть открылась. И здесь был вход в этот огромный город Мегидо. Столица такая, административная столица Соломона и Ахава. И отсюда дальше уже люди входили прямо в город. Мы поднимаемся с вами на еще одну точку, которая наверху, для того, чтобы понять немного географически, где мы находимся, скажем, что есть вокруг нас, почему этот город все-таки стал символом того вот что того слова, которое мы называем Армагеддон. Почему и что это такое? Для этого мы должны подняться наверх и просто посмотреть вокруг и немножечко понять географически, где мы находимся и что есть вокруг нас. Количество войн, которое происходило здесь перед нами, оно просто огромное. Если мы посмотрим исторически, начиная с библейских времен, мы говорим о войнах, описанных в книге Судей, когда Варак и Девора вместе с Сисарой сражаются здесь прямо перед нами, потому что мы опять же находимся на перекрестке. Здесь все дороги соединяются. Здесь дорога, которая идет на север в сторону Тира. Здесь дорога, которая идет на восток в сторону Дамаска. Здесь дорога, которая идет в ту сторону на восток, запада-восток, в сторону Амана. Отсюда дорога, которая идет на юг, в сторону Иерусалима. И так все эти древние пути соединяются здесь, на этой точке. И это очень-очень важно. И поэтому следующие войны, также война, которая была здесь, Гидеон, который сражается с множеством народов, происходит вот в этой долине прямо перед нами. После этого в средние века мы видим, что когда армия Чингисхана, монголов, атакует эту землю в 12 веке, то есть армия из Египта, мамлюков, которые они останавливают армию монголов, и эта битва происходит здесь. После этого в 1799 году Наполеон, который захватывает большинство современного мира, он приходит сюда, в этой долине, он одерживает большую битву над турками, и Наполеон пишет в своем дневнике: «Я никогда не видел более лучшего места для стратегической войны в моей жизни». Это пишет Наполеон. После этого генерал Алленби в 1919 году, Первая мировая война, когда он одерживает здесь большую победу и называется, ему так прозывают, дают ему такое прозвище Lord of Armageddon, то есть господин Армагеддона. Что же мы можем сказать о будущем, смотря на эту долину? Пойдемте, я вам покажу.

0: Друзья, мы с вами смотрим сейчас на одно из самых древних мест поклонения богам, которое вообще было в древнем мире. Мы видим здесь несколько слоев, начиная от этого алтаря, которому более 4000 лет тому назад и больше. Вся эта территория, в принципе, посвящена актам поклонения, идолопоклонства, которое здесь происходило на протяжении тысячелетий. Вокруг этого алтаря были найдены кости животных, вокруг этого алтаря были найдены даже останки определенного акта, который назывался «чтение по печени». Когда брали печень животного, разрезали, и они гадали по ней, гадание по печени. Мы знаем, что это было традиционное такое в древнем Ханаане, это использовалось, но только один раз упоминается в Библии об этом, что это действительно было. Здесь есть несколько слоев. То, что вы видите, идет от 3000-4000 лет до нашего времени, до 6000 лет тому назад. С правой стороны мы увидим, что есть еще нижняя часть, и сейчас практически ничего не видно, но там раскопали определенные части, базальтные круги, идеально изящно вырезанные, как будто бы на заводе, с такими дырками посередине. То, что ни у каких археологов нет понятия, по какой технологии это делали, и они датируют их около 6000 лет тому назад. Кроме того, такого масштаба поклонения нигде вообще не было. Они, археологи, уверены, что это был не только локальный, местная точка поклонения, но это было нечто региональное. То есть мы говорим, что 6000 лет тому назад, 5000 лет тому назад весь регион, который мог двигаться по этим дорогам, они собирались сюда для ритуальных сборищ, для ритуального поклонения. Это то, что мы знаем. Этот город упоминается в книге Откровения в связи с будущей битвой последнего времени. И вот эти все точки, они очень-очень важны, и мы должны понять, как мы можем их сопоставить вместе, чтобы у нас получилась какая-то картина, которая нам показывает, открывает лучше то, что Библия описывает, и то, какие мы можем вообще выводы из этого сделать. Мы сейчас с вами спускаемся в систему водоснабжения. Система водоснабжения, которая около 3000 лет. Мы видим часть оригинальных ступеней, которые ведут вниз. Итак, мы с вами отправляемся вниз под землю. Это также путь для того, чтобы выйти из этого города, как бы бежать. Если есть война, люди смогли потайной выход выйти из-под стен этого города. Идемте вниз. Вот эта часть оригинальных ступенек. Видите, шли ступеньки. Вначале сделали колодец, то есть прокопали вниз и дошли до подземной, до воды, подземных вод. Это использовалось как колодец. После этого произошло определенное расширение этого места, и для того, чтобы был не просто колодец, но также был взят источник, родник, который находился по ту сторону, за городом. Этот родник был прикреплен, скажем так, его присоединили прямо к этому колодцу туннелем. И мы сейчас увидим этот туннель, который прокопали для того, чтобы родник соединить вместе с колодцем, и с другой стороны он был замурован. И мы увидим, насколько эта система снабжала город, и было достаточно воды для того, чтобы город мог устоять при осаде. Мы спускаемся до уровня родника, потому что родник был использован, чтобы снабдить этот колодец постоянным потоком воды. Несмотря на то, что сейчас прошло уже много лет с того времени, и аквифер уже не такой высокий, как раньше, тем не менее, все равно мы видим, что здесь есть не только влага, но также родник продолжает бить. Иногда зимой вот этот туннель его просто затопляет водой. оригинальный туннель, которому 2700 лет приблизительно, который, в принципе, ничего с ним не произошло, несмотря на то, что были землетрясения, которые просто разрушили много городов, включая Мегидо. Этот туннель был никак не поврежден. Мы сейчас вышли с вами за город, за стены города, и мы сейчас поднимаемся наружу. Здесь, прямо за нами, мы видим кусок стены, как будто бы специально это было замуровано, то есть для того, чтобы враги не смогли найти подход, не смогли отравить воды. Мы сейчас идем вокруг, и мы как бы возвращаемся опять к главным воротам Мегидо. И здесь происходили раскопки, и последние несколько лет была найдена, скажем, королевская гробница. И в районе возле этой гробницы были найдены сокровища с драгоценностями, которым около 4000 лет. Это были сокровища, где были монеты, где были серьги, где были золотые украшения и так далее. Они все находятся сейчас в музее Израиля. Их можно посмотреть. И очень интересно, что взяли анализы этой гробницы, этих скелетов, были взяты на экспертизу также, и они выявили даже пищу, которую люди употребляли здесь около 4000 лет тому назад. Здесь есть несколько захоронений царских. Под полом, видимо, кто-то спрятал такой глиняный сосуд. Его взяли вместе со всей, ну, с землей, со всем, и его отправили в лабораторию, потому что они используют землю, чтобы произвести какой-то определенный анализ, что произошло. И он определенное время находился в лаборатории, и потом пришло время протестировать эту землю. И они, когда взяли этот сосуд, они его просто вывалили, из него выпали все внутренности, и вдруг оказалось, что там золото, что там серьги, украшения и драгоценности, которым более 4000 лет. Друзья, мы находимся возле горы Армагеддон. И я хотел бы зачитать, начать с стиха из Нового Завета, где упоминается это название. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Эфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». 16 стих говорит так: «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Итак, для того, чтобы понять, что это такое, мы должны обратиться на еврейский язык. Что такое Армагеддон? Армагеддон — это соединение двух слов. Ар, Магеддон, ар, значит гар или же гора, холм. И Магеддон имеется в виду Мегидо. Мегидон, Магадон на греческом, на латыни, на иврите Мегидо. Итак, гора Мегидо, холм Мегидо — это то, что вы видите сейчас за моей спиной. Это то место. Здесь не написано «в долину», здесь не написано ни слова о долине, но мы лишь говорим о месте, которое за моей спиной. Вот это место. Кто сюда будет собран, нас четко написано. Здесь говорится о армиях. Армии, всей вселенной, которые идут на битву, они не смогут подняться сюда, здесь недостаточно места. Но если мы посмотрим в текст, бесовские духи, они собрали их. Кто это их? Их — это имеется в виду царей. То есть мы можем представить, что цари, возможно, их армии находятся в долине, они пришли сюда со всех сторон мира. Армии находятся в долине, но на этот холм поднимаются цари. Для чего они туда поднимаются? Очень интересный вопрос. Очень много людей считают, что здесь произойдет битва. Но вопрос, который я ставлю, это для чего царям подниматься на этот холм? Что здесь было такого найдено? И что на этом холме может произойти? Если вы посмотрите на археологические раскопки, здесь было найдено, как я говорил, самый древний региональный центр идолопоклонства. На алтаре, который был найден здесь, в древний ханаанский период времени, более 3500 лет тому назад, на том алтаре были найдены останки церемонии, которые назывались «Предсказание будущего по печени». Печень животного разрезали и начинали гадать. У нас есть в Библии одно место, которое говорит нам об этой церемонии, и всего лишь одно место. И давайте посмотрим сейчас, о чем оно говорится. Хочу заметить, что в книге Откровения здесь не описывается битва, здесь только описывается собрание. «Представь дорогу, по которой меч шел бы в Раву сынов Амоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский имеет образ Антихриста. Это не только в одном месте, но во многих местах мы это видим. Параллель между царем Вавилонским, между духом царя Вавилонского и духом Антихриста. Напоминаю вам, что Вавилонская башня была построена царем Нимродом, который восстал против Бога. И он имеет символ вот этого духа восстания против Бога, духа Люцифера. Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Он находится на перекрестке для гадания, трясет стрелы, вопрощает терафимов, рассматривает печень. Для чего он это делает? Это дух Антихриста, который приводит сюда войска, поднимает царей на этот холм, на то место, где в течение тысячелетий были вот эти вот традиционные лжегадания и разные поклонения идолам. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Контекст, соединяющий эту историю вавилонского царя, который идет от реки Ефрат, который приходит на перекресток дорог, который вопрошает всякие акты ложные, которые мы знаем, что Антихрист и зверь, и дракон, они делают вот эти знаки, знамения. Он рассматривает печень для того, чтобы получить подтверждение, что его путь в Иерусалим будет успешный, что все войска, которые идут под предводительством Антихриста, этот бой, они победят его в Иерусалиме. И так они отправляются отсюда в Иерусалим. Многие места Писания подтверждают нам, что битва, которая будет последней, она будет в Иерусалиме против Иерусалима. А это место собрания. Итак, что же будет происходить на этом холме? На этом холме, я думаю, я предполагаю, что, возможно, на том алтаре, который мы видели, на том алтаре, где рассматривали печень, снова будут цари земли собираться под возглавлением Антихриста, под возглавлением его армии, чтобы снова получить подтверждение. Итак, что такое Мегидо? Значение этого слова Мегидо от слова Магед. Магед имеется в виду как что-то, что повествует о, рассказывает о, и иногда используется также, как предсказывает будущее. Итак, это слово Мегидо, Мегидо, Мегидон, возможно, его значение – это место, которое будет предсказывать будущее. Написано, что битва будет в Иерусалиме. Пророк Иоиль, пророк Захария, пророк Иезекииль. Все описания, включая книгу Откровения, все эти места говорят о том, что битва будет в Иерусалиме. А как мы сейчас видели в тексте, это всего лишь точка. куда могут собраться все армии мира со всех четырех сторон. Со стороны Средиземного моря, со стороны Ливана и Турции, Сирии, со стороны Дамаска и Ирана, Ирака, Вавилонии и со стороны Саудовской Аравии и Иордании. Все могут собраться сюда. Топографически здесь получается, возможно, я предполагаю только, здесь они получат акт ложного знамения Антихриста на этом месте, потому что это место упоминается в Откровении, здесь это будет, и отсюда будет великий марш в Иерусалим вот этих войск на ту битву, которая будет готова для великого дня Господа, описано в Захарии 14 глава, когда его ноги станут на Масличной горе, и Мессия Иешуа придет царствовать сюда как минимум на 1000 лет. Итак, друзья, для тех из вас, кто желает поближе ознакомиться с Писанием, побыть на этой земле, посмотреть, почувствовать и пощупать, я всех вас приглашаю в Израиль, и мы надеемся увидеть вас здесь. Спасибо.
1: Вы слушали программу «Путеводитель по Израилю». Программа подготовлена редакцией Bible Media. До новых встреч в эфире!
2: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: Помните историю про старушку, которой достался ящик спелых груш? Каждый день она съедала подгнившую, приберегая лучшую грушу на завтра. А завтра подгнивала следующая, и она кушала ее. И действие это повторялось изо дня в день, пока груши не закончились. А в итоге оказалось, старушка не отведала ни одной хорошей сочной груши. Но груши – это полбеды. А вот когда на завтра каждый раз откладываются добрые дела и забота о близких, вот это по-настоящему грустно.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала его речи. Марфа же была вся в хлопотах о большом угощении. Она подошла и сказала: «Господин мой, тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла». «Марфа, Марфа», — сказал ей в ответ Господь, «ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много, а нужно только одно. Вот Мариам выбрала себе лучшую долю. Этого у нее не отнимут».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не бойтесь, Бог предопределил вас. «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Книга пророка Иеремии, 1 глава, с 4 по 5 стихи. Жизнь и служение Иеремии начались в разуме у Бога до того, как Иеремия родился. То же самое относится и к нам. Еще до нашего зачатия Бог знал нас и приготовил совершенный план для каждого из нас, цель, которую нам нужно осуществить для Его славы. По мере того, как мы стареем, мы можем обернуться и увидеть, как Бог готовил нас для той работы, которую Он задумал для нас. И все же у нас есть свободная воля, которой Бог не будет приступать. Поэтому не все из нас в действительности осуществляют Божьи цели для нашей жизни. Многие отвергли Божью волю для их жизни для того, чтобы следовать своим собственным желаниям. У Бога есть дело для каждого из нас, для Его славы. Писание говорит нам, что не медлит Господь, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это Божья воля, однако не все приходят к покаянию, и многие погибают, потому что они борются с ней. Поэтому, несмотря на то, что Бог предопределил и отделил человека, этот человек должен подчинить себя исполнению Божьей воли для осуществления его плана. У Господа есть призвание для каждого из нас, чтобы мы осуществили его для Бога. Его силы достаточно для нас, чтобы осуществить этот план, так почему бы не подчинить Ему свою волю? Отец, помоги нам быть верными тому призванию, которое Ты приготовил для наших жизней. Помоги нам отдать себя Тебе, чтобы Ты использовал нас, как Ты хочешь. Да исполним мы Твою волю на земле и донесем Твою любовь и истину нуждающемуся миру. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих.
1: Музыка,

0: но и с обещаний Иисуса Христа из Евангелия от Луки. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Итак, этот текст можно разделить на два пункта. Первое. Люди все злы, но детям своим умеют давать благо. Для нас не секрет, что все люди находятся во грехе. И об этом написано в послании к Римлянам. Все согрешили и лишены славы Божией. Послание к Ефесянам. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Или в книге Иеремии. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Из истории человечества мы знаем, сколько зла было проявлено людьми в войнах и убийствах. Хотя, да что там в истории? Достаточно посмотреть сводку новостей, и сразу все понятно. Но интересно, что при всем этом своим детям люди всегда желают добра. И даже жизнь готовы отдать за детей. Это как некая установка, которая заложена Богом. И, конечно же, этот пример, который приводит Иисус, это люди, которые не знают Бога. Они злы, но детям дают добро. А тем более Бог, который свят и в котором нет зла, Он, естественно, дает своим детям благо. Итак, второй пункт. Отец Небесный добр и даст нам, просящим Духа Святого. Конечно же, Бог заботится о нас намного больше и лучше, чем мы о своих детях. Так в чем же проявляется забота Отца? Во-первых, это то, что Отец позаботился о нашей святости. Он отдал Сына на смерть, чтобы омыть наши грехи и сделать нас святыми. Во-вторых, мы стали Его детьми. Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И, конечно же, великое благо для нас – это иметь руководство Духа Святого. И когда мы просим Его: «Господи, пошли нам Духа Святого, Утешителя, ведущего нас по жизни в небеса», верьте, мы не останемся без ответа. Слава Богу! С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! Несмотря на свои скромные размеры, крот способен прорыть тоннель длиной 9 метров всего лишь за одну ночь. Нам всем стоит брать пример упорства и трудолюбия с этого зверька. Боритесь с тем, что отвлекает вас от дела, и ставьте новые рекорды, несмотря ни на что. Будьте как крот!

детство мы тратим впустую, желая стать взрослыми. А когда вырастем, тратим всю жизнь на то, чтобы не состариться. Клайв Льюис.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр Лысенко, пресвитер город Мурманск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Был молодым человеком, был поиск ответа на вопросы жизненные, для чего живу, кто я вообще. Однажды встречался с Евангелием.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я обрел мир сердца, у меня есть твердая позиция жизненная. Ну и, наверное, это тот плацдарм, где я могу реализовать служение другим людям.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь стоит посещать обязательно, чтобы узнать Божие откровение, Божью волю о себе, о том, чтобы понять, для чего ты здесь, на этой земле. Все это можно услышать только в церкви.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься и ты, и дом твой».
3: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона. Хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание через веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром, по Его доброте, через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Приведу вам еще один пример. Пока наследник в детском возрасте, он хотя и владеет всем, ничем не отличается от раба и до наступления срока, указанного отцом, находится под присмотром опекунов и управляющих. Так и мы, пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихии мира. Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал своего Сына, рожденного женщиной и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Абба, Отец». Значит, ты больше не раб, ты сын. А если сын, то и наследник, им тебя сделал Бог.

0: Ну и сколько они тебе за это заплатили?
1: Чего?
0: Ой, только не надо мне тут строить из себя. Вы все прекрасно понимаете.
1: Простите, я вас чем-то обидел?
0: Ой, кажется, я опозналась. Извините, пожалуйста, я подумала, что вы...
1: Что я что?
0: Ну, понимаете, вы очень похожи на одного чела... Господи, как же вы похожи! И я вот подумала, что Гарик и Коля все это подстроили.
1: Что подстроили-то?
0: Хотя откуда им знать, как вы выглядите?
1: Да что подстроили-то?
0: Понимаете, Гарик и Коля — мои друзья. Ну, в общем, мы только что в автобусе разговаривали о Боге.
1: О Боге?
0: Ну, мои друзья, они... Это, ну... Христиане, понимаете?
1: Угу.
0: И я сказала, что если бы Бог на самом деле существовал, он бы явил нам себя более явно. Потом я выхожу, и тут... Вы стоите.
1: Если хотите, я могу пройтись пешком до следующей остановки.
0: Нет-нет, что вы?
1: А что вы на меня так смотрите?
0: Просто вы очень похожи на...
1: На кого?
0: На...
1: Ну?
0: Нет, вы не поймете меня.
1: Ну, рожайте.
0: Понимаете, Гарик и Коля сказали, что тому, кто искренне хочет познать истину, Бог явит себя.
1: Правильно, это так?
0: Вы что, тоже христианин?
1: Да. Так на кого я, по-вашему, похож?
0: А?
1: Ну, вы сказали, что я на кого-то похож.
0: А, да. Только не подумайте, что я совсем того. Понимаете, иногда мне снятся ангелы.
1: Так.
0: И они все выглядят одинаково.
1: Угу.
0: И они все выглядят вот точь-точь, как вы.
1: Так, с вами все ясно.
0: Вот я и подумала сначала, что, возможно, это Гарик и Коля что-то задумали. Но откуда им знать, как ангелы выглядят в моих снах?
1: А что, если я скажу вам, что я на самом деле ангел? Тогда вы поверите в Бога?
0: Вы ангел? Ну даете. Вы просто-напросто человек, который очень похож на мое представление об ангелах. Это ничего не доказывает.
1: Так какое вам доказательство нужно?
0: Ну, как я уже говорила Гарику и Коле, вот если бы я увидела в небе большой светящийся крест...
1: Что-то вроде этого.
0: Смотрите, смотрите! Крест в небе! Удивительно, какое совпадение! Крест появился сразу после того, как мы о нем заговорили.
1: Действительно, какое совпадение?
0: Как же он там появился? Должно же быть какое-то объяснение. Может, это какое-то отражение? Может, это какой-то космический газ? А может, это два реактивных самолета так пролетели навстречу друг другу? Вы что думаете, а?
1: Так, значит, вы не воспринимаете это как доказательство существования Бога?
0: Ну, знаете, всему должно быть естественное объяснение.
1: Но вы-то только что говорили, что если Бог покажет большой светящийся крест на небе, вы поверите в него.
0: Ну, вот если бы он показал мне знамение, которое я не смогла бы объяснить разумом...
1: Что-то вроде этого.
0: Смотрите, смотрите! Мое имя! Смотрите, мое имя высветилось на небе!
1: Ну, что теперь скажете?
0: Эх, как же это похоже на Гарика и Колю. Уверена, это они все построили. Хотя ума не приложу, как у них это получилось.
1: Ну а если они скажут, что не имеют к этому никакого отношения?
0: Так я им бы поверила. Кто еще мог это сделать?
1: Может быть, тот, кто послал в мир своего сына, чтобы спасти людей?
0: Ну вот, теперь вы говорите, как они. Это ведь они вас наняли, так?
1: Никто меня не нанимал.
0: Да ладно вам врать. Передайте им, что их шутка удалась. Они правы.
1: Правы? В чем правы?
0: В том, что кто просто не хочет верить, тому никакие доказательства и знамения не помогут. Такой человек для всего найдет объяснение. Хорошо, что я хоть не на деньги поспорила. Вам-то они сколько заплатили? Эй! Вы где? Ау! Странно, как сквозь землю провалился.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Хозяйственные дела могут извинять только недолгое стояние на молитве, а оскудение внутренней молитвы извинять не могут.
2: Свободное радио.

0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Скользаешь чистоту, заменяя топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, нельзя, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лопает.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему на земле торжествует зло? Зло – это всего-навсего побочный эффект свободы воли, которую Бог дал человеку. Мы готовы в большом делать что угодно Богу, любить все человечество. Но жизнь состоит из малых поступков, а человечество – из назойливых шумных соседей. И тут мы по своей воле выбираем то, что нам удобнее и проще. Ведь это незначительный выбор, который ни на что не повлияет. Тут я возьму себе побольше, от других же не убудет, чуток привру, никто не заметит, закрою глаза на неправду или преступление, ну какое мне дело? Не уступлю, мне по-настоящему надо, а они могут подождать. Я ведь не для себя стараюсь, для близких, для семьи. Даже если для себя все так делают, и я буду, я так хочу. Торжество зла не начинается с одного масштабного греха. Оно складывается из таких мелких и банальных выборов, которые мы делаем каждый день.
2: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова. «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Зинаида Миркина. Царство Его не от мира сего, сила Его не от мира сего. Здесь Ему воздух скупо отпущен. Нет, не всесильный, не всемогущий. Здесь за дыхание едкая гарь. Здесь Он не царь. Кто же Он? Путь, уводящий отсюда. Не чудотворец, высшее чудо, выход в мою и твою высоту, насквозь пробитый, прибитый к кресту. Тот, кто безропотно вынести смог тяжесть земли, наш неведомый Бог, назван, описан и снова неведом. Только тому, кто пройдет его следом, снова предстанет среди пустоты. Видишь, вот я —

0: знаю.
1: Я не представляю, как бы сейчас я жила, если бы не Господь в моей жизни.
2: В наш город Таню привез муж. Они были счастливой парой.
1: Я считала, что я звезда, а вот он меня привез.
2: Но их счастье продолжалось всего 5 лет. Однажды Танин муж не проснулся.
1: На самом деле, когда умер муж, оказалось, что я не звезда и вообще никто здесь. И ничто. И звать меня никак. Вообще приезжие. Оказывается, я ноль была.
2: Как часто бывает в нашей жизни, пока ты счастлив, у тебя множество друзей, а когда времена омрачаются, ты остаешься один. Именно так получилось и у Тани.
1: Друзья стали врагами первыми, потому что когда ты живешь с мужем, и определенно у тебя друзья, положение, уважение не к тебе даже, ты думаешь к тебе, к мужу, и как бы не могут задеть тебя, потому что он щит, он охрана.
2: Теперь Татьяне надо было становиться щитом и охраной для своей 4-летней дочки. А в душе нескончаемая боль и обида.
1: И вот, честно говоря, мне снился такой сон. Вот стоит мать Мария, это стол обыкновенный, деревянный. Вот я стою, сижу за этим столом, подходит мне женщина, и она мне говорит: знаешь что, Тань, ты не волнуйся, все будет по-божьему. И все, я встала, и я была уверена, что это было от Господа слово.
2: Потихоньку жизнь наладилась. Таня переехала на другую квартиру, устроилась на работу в киоск, и все было бы ничего, если бы не новая беда.
1: В одну ночь просто обливают меня бензином и поджигают. То есть бьют стекло там и меня прям, лично меня поджигают.
2: Таня помнит, как бежала и кричала. Многие люди наблюдали за этой трагедией с балконов, но никто не вышел.
1: Я просто помню, бегу, вообще горю, я знаю, у меня просто наступил шок, я знаю, что все, я догорала. Сейчас вот там 10 секунд, 15 человек сгорают полностью вообще. И я это точно определенно понимаю. И вдруг в этот момент просто вот снег лежит. Вот именно в этот момент, в этом районе, в этом месте пошел дождь сильный, прям ливанул он на меня. И он затушил.
2: Она сама вызвала милицию и скорую. А потом были долгие годы лечения.
1: Я просто вспоминаю, как у меня в мыслях было покончить жизнь самоубийством. И просто был вот единственный такой, вы знаете, не голос, я не скажу, что голос я слышала или еще что-то. Вот что, вот потерпи, вот все это пройдет. Не благословлю, если ты покончишь жизнь самоубийством. Почему-то так вот четко это проходило, это, что вот боялась.
2: Но Таня понимала, что ей оставалось жить совсем немного. С глаз словно спала пелена. И было какое-то необъяснимое чувство. Она ощутила особую любовь к людям, будто это была уже не она. Ведь так любить может только Бог.
1: Я вспоминаю вот эту любовь. Я на них смотрела, я их так всех любила. Не знаю, может быть, это ощущение только перед смертью, когда человек, знаете, понимает, что все, вот они прошли в твоей жизни, и эта жизнь прошла. Это было вообще необыкновенное ощущение. Я на них смотрела, я их любила. Вот искренне, с такими, какие они есть, с их недостатками, с их, ну, какими-то достоинствами. Вот знаете, каждую их мелочь вот любила.
2: Таня лежала в реанимации, и в один момент она почувствовала, что смерть подошла совсем близко. Она стала задыхаться.
1: Я просто поняла, что я просто умираю. Знаете, я просто сняла все руками, вот себя там, вот кислород, все, думаю, что мучиться. Еще сознание видно было во мне, и я подошла ко мне, медсестра, санитарка, так потрогают, все, собирайте в морг ее. И я это все слышу, мне было все равно, дочь, мама, там все. У меня был только разговор с Господом. Я говорила: Господи, там, ну где-то у порожка у твоего, только с тобой, Господи, вот только с тобой. Потом у меня просто переключилось все это сознание, я сказала: ну есть еще один вариант. Если вот сейчас я выживу, я просто посвящу ребенка тебе. И знаете, произошло такое чудо произошло. Я видела хрустальный огромный шар. И вдруг он начинается вот так трескаться. Я думаю, вот какая она смерть? Вот тишина или как-то? Вот все это в сознании быстро проходило. И вот этот шар начал вот так трескаться в разные стороны. И оттуда как будто потоки воздуха пошли. Вот чистого кислорода у меня. И я помню, когда я только это сказала, что я посвящу ребенка тебе, Боже. И вот это произошло. И вдруг вот санитарка, помню, она закричала: назад, назад, везите ее назад, она задышала. И меня повезли назад.
2: Таня выжила благодаря Богу.
1: Я точно знаю, когда Бог тебе даст последнюю минуту в сознании быть, вот последнюю минуту перед смертью, это милость Божья, просто милость Божья.
2: А еще Татьяна сдержала свое обещание. Теперь ее дочь также уверена, что есть живой Бог, который спас ее маму и до сих пор находится рядом, любящий, всемогущий, небесный Отец. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан в программе «Вечность в миниатюре». С вами была Ольга Милтенис. До свидания.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Когда праведные процветают, город радуется. Когда гибнут грешные, звучат крики радости.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Александр Савич Панкратов. Ищущие Бога. В 1881 году в Москве было двое заметных людей – Синицын и Васильев. Синицын служил у известного Смирнова на водочном заводе. Служил долго. Но однажды пришел к хозяину и сказал: «Во имя Господа говорю, хоть ты и земляк мне, но дьявольским делом занимаешься». Почему ему вдруг вздумалось обличить Смирнова? Сам ли дошел он до этой мысли или под чьим-нибудь воздействием, неизвестно. Его, конечно, прогнали со службы. Тогда он вместе с Васильевым надел сумку библейского общества и стал продавать Евангелие на русском языке. Все их знали в Москве и уважали. Эти два крепких дуба ходили по городу и говорили: «Братья, весь смысл вашей жизни в Евангелии. Купите!» Невелика их проповедь. Но сами они от нее преисполнялись необычайно радостным настроением. Встретит Синицын хитровца, ласково похлопает по плечу и говорит ему: «Ну что ты, брат, приуныл? Что ты хочешь? Смотри, какой богатый, веселый мир! Все твое! Какой дом ты желаешь? Выбирай!» Ведет его в трактир и за чаем продолжает: «Весь мир наш, все его радости – наши радости. Зачем тебе золото и бриллианты, когда сам Бог на тебя смотрит и улыбается?» И прививал свое радостное детское настроение самому мрачному пессимисту. Однажды Степана Васильевича зачем-то потребовали в охранное отделение. «Донес, что ли, кто?» «Чем ты занимаешься?» – строго спрашивает чиновник. А тот вместо ответа: «Разреши помолиться!» Встал на колени Степан Васильевич и начал громко молиться: «Вразуми, Боже, что отвечать мне, князьям мира сего, вразуми и их!» Долго молился. И не то растрогал чиновника, не то просто ему надоел. Тот посмотрел его бумаги и сказал: «Уходи!» А Степан Васильевич: «Купи, брат, Евангелие!» Тот купил книжку у чудака. И Васильев долго рассказывал: «Бог-то, Бог-то! Что можно сделать верой?» Попал в пасть рыкающему льву и усмирил его. Когда Синицын умирал, то за 3 дня до смерти позвал к себе в клинику 3 своих друзей, между прочим, Степана Васильевича. «Лежит строгий», — рассказывал мне один из них. Я ему и говорю: «Готов ли, Иваныч? Расчет с Отцом Небесным скоро. Готов ли предстать?» А он: «Все, что мне поручено Богом, я исполнил. Я спокоен и готов». Потом приподнялся немного и начал: «Я ухожу к отцу моему. Но кого я оставлю после себя?» И стал бичевать недостатки всех 3 друзей. «Свечи, горящие под спудом. Кто будет вести дело после меня?» Все смущенно молчали. Степан Васильевич вдруг упал на колени: «Давайте помолимся, может быть, Бог откроет». И долго около умирающего слышалась проникновенная молитва: «Вразуми, Господи!» Степан Васильевич жив. Это один из столпов ямы. Крепкий, весь заросший кудлатой бородой 70-летний старик с библейским лицом. Я видел его у баптистов. Он читал все ту же молитву «Вразуми, Господи!» Видел его в яме ораторствующим. Спутанная, неграмотная речь, но сердечная, русская. Призывы к любви и миру. О чем тут спорим? Отец наш Небесный заповедал любовь. Однажды мы были на докладе в религиозно-философском обществе. Доклад был блестящий, но для простого человека совершенно непонятный. На каждом шагу выражение: апокалиптика, хилиазм, социология, эсхология и тому подобное. Словом, доклад не для Степана Васильевича. Он слушал-слушал, а потом вышел оппонировать и сказал так: «Ведь народ создал интеллигенцию. А зачем же он читает не для народа? Христос приходил к народу и с ним беседовал, понятно. Что толку для народа, что мы здесь философствуем? Нужно заботиться о народе, а не о себе». И так далее. Народ народу о народе. Председателю пришлось остановить старика. но впечатление осталось. Баптист Степан Васильевич играл большую роль в евангельском движении. Тогда в Москве собирались тайно, пропускали с паролем. Говорили не в очередь, а по вдохновению. Не на определенную тему, а кому что Господь подскажет, что зажгется. И речи были яркие, страстные, ударяли по душе. Потом обыкновенно приходила полиция, окружала и вела всех в участок переписывать. По дороге публика спрашивала, кого это ведут? «О Боге, слышь, говорили. Да не ладно. Посмотрим теперь на евангелиста Федора Савельевича Савельева. Человек он не безызвестный торговый Москве. Глядя на эту крепко сколоченную фигуру, невольно подумаешь, какая сила занесла тебя к баптистам? Его место за свечным ящиком где-нибудь у Николы на курьих ножках. Он ходил бы с тарелочкой по церкви, а потом долго бы звякал медными пятаками. Во время Херувимской, когда молящиеся повергаются ниц и наступает самая торжественная минута, он кричал бы, не стесняясь, «Павел, Павел, не видишь, что ли, с паникодил течет?» И Павел, в закапанной воском ливрей, летел бы к иконе, расталкивая молящихся. А после обедни пирог с визягой и батюшка на почетном месте. Говорят о приходских делах, о том, что мало веры в народе осталось, вздыхают и угощаются. «Да вы пожирней-то, отец, но не слава богу, визяга-то недорогая. Сама покупала в охотном», — откликалась из-за самовара хозяйка. «А после пирога диван. Постели-ка, мать, мне, что ты устал за обедней». Дом у Федора Савельевича в Замоскворечье такой же обстоятельный, как и хозяин. Широкий, крепкий. Зашел я как-то к нему в его жилище. Смотрю на стены и не вижу ни одной иконы. Вместо икон на стенах висят плакаты. «Исполнилось время», — читаю я, — «и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Принесли чай. Вместо сахара — свежий мармелад. Федор Савельевич раскрыл Библию и положил около нее гусли. Это спутники каждого евангелиста-баптиста. Завязалась беседа. 7 лет тому назад Федор Савельевич был такой, как все люди его среды. Примерный прихожанин. Служб не пропускал. При удачах ставил свечи потолще, при неудачах покупал за 3 копейки. На тарелочку клал медь. Бедным раздавал семишники. Ночью ходил в часовню святого Пантелеймона или Киверской и там молился. Весь Великий пост воздерживался от скоромного. Говел и каялся. И вся моя жизнь была одним раскаянием. Ничего особенно дурного я за собой не замечал, а каялся и каялся, рассказывает он. Все чаще стала посещать меня мысль, где я буду вечность проводить? Страшно стало Федору Савельевичу. Он все ниже и ниже наклонял голову к холодному церковному полу, но мрачные мысли не оставляли его. «Господи, спасусь ли я? Я же каюсь!» Оторвет голову от пола, а сбоку картина — страшный суд. Торжествующий дьявол, окруживший огромную цепью грешников и влекущих их в ад. Впереди митрополиты, архиереи. «Как, — думает Федор Савельевич, — и они в ад! Они!» «Наши святители, поучающие нас! Из их рук мы принимаем святые дары! Если и они пойдут к дьяволу, что же маленький, слабенький, ничтожный я? Я уже обязательно буду там!» И черная дума терзала Федора Савельевича. Он плакал от горя и отчаяния по ночам. «Зачем же меня призвали к жизни? Я вовсе не хотел родиться!» Приходил момент бунта, но оставалась тяжелая мысль. Какой жестокий Бог в нашем приходском храме. Однажды он слушал Слово Божие в церкви. На этот раз священник читал внятно. И до уха Федора Савельевича донеслось выражение «И грехов ваших, и беззаконий ваших не воспомяну». Что такое? Луч света в темнице. Неужели? Вот счастье. Где эти слова? Федор Савельевич прибежал домой, бросился к Евангелию, которого прежде не читал, и стал искать. Но найти ответ не может. «Я к священнику», — рассказывал он. «Где, говорю, эти слова?» «Успокойся, чадо, успокойся», — говорит тот. Я рассказал ему о своих терзаниях. Он в ответ. «Бог простит, а ты кайся, чадо, кайся». «Да я каюсь». Стал Федор Савельевич ходить по алтарям, со священниками беседовать. Зайдешь, а у них куча просвирок наложено. Работы и рею по горло. А я с вопросом, как буду вечность проводить? Мысли свои черные высказываю, о пути Божьем спрашиваю, где он? Сначала говорили: «Да ты молись, просвирку вынь о здравии, Бог и укажет». А потом стали гнать из алтаря, потому что мешал им просвирки освещать. «Как же вы, пастыри, меня гоните, говорю, кому же мне тогда обратиться?» Возмутился Федор Савельевич. Пришел домой и засел за Евангелие. «Сам найду», — решил он. Прочел все 4 Евангелия на славянском языке. Ничего не понял. Взял русский текст. Начал снова читать, вдумываться. И вот в первом послании Иоанна натолкнулся на такое выражение. «Дети, прощены грехи ваши ради имени Его». «Господи, какое это было счастье», — рассказывает Федор Савельевич. «Какая радость!» Он плакал, как ребенок от радости. Все сразу окрасилось в другой цвет. Все улыбалось, смеялось, ласкало. Весь его мир озарялся теплом. «Я понял, что спасен, и тяжесть спала с плеч». Федор Савельевич оторвался от воспоминаний. Это было так давно, в период его религиозной юности. А теперь он спокоен. В Библии он как у себя дома. Знает каждый уголок. «И сказал Господь: вы знаете, вся Библия – одно сплошное прощение». Листы книги быстро мелькали. Он искал необходимый текст. «Мы все спасены Христом», – продолжал Федор Савельевич. «Объясню вам на примере. Я должен вам 100 тысяч по векселю. Вы являетесь ко мне и разрываете вексель. Вы, значит, меня спасли от тюрьмы. Так и Христос. Он разорвал ваш вексель и спас вас от долгов. Итак, для спасения нужна только вера в искупление, вера во Христа. А дела? Дела, они вытекают из веры сами собой. В Писании сказано: «И вера вменяется ему в праведность». Спасение является подарком за веру. Делами же люди благодарят за спасение. Делаем не мы, делает в нас Христос. Но для того, чтобы он делал, нужна вера в него. Поверив в свое спасение, Федор Савельевич разорвал с церковью. «Что мне там делать? Наш Бог – любовь. Там крестятся, молятся, венчают, но не учат. Оттого кабаки и тюрьмы переполнены. Евангелисты икон не имеют, таинств не признают. Совершают лишь преломление хлеба. Разбойник, висевший с Христом, не причащался, но попал в рай. Ну, а страшного суда, говорю я Федору Савельевичу, вы не боитесь?» «Нет, суд уже был тогда, когда Христос умер. После же нашей жизни будет лишь вынесен приговор в окончательной форме. Но люди, верящие в искупление Христа, знают этот приговор. Если бы ангел прилетел с неба и сказал, что я пойду в ад, я не поверил бы», — сказал Федор Савельевич, закрывая Библию. Я любовался этим спокойным, примиренным лицом. Какая гармония мыслей и жизни! Волосок к волоску подобрана его круглая борода, ясно лоснится лысая голова. Ни одного нервного жеста, ни одного неожиданного движения. Все приведено в порядок. Все освещено одним светом. Я спокоен, я, безусловно, спасен.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Польза от дохода. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Послание к Ефесянам, 4 глава, 22 и 24 стихи. Апостол Павел адресовал эти слова христианам. Многие считают себя христианами, потому что были крещены или поддерживают христианскую мораль, но сам Христос для них не значит ничего, поэтому им не хватает сил жить христианской жизнью. Ниже мы приведем краткое содержание разговора между проповедником Евангелия и бизнесменом, который состоялся во время одной из его поездок. Бизнесмен сказал: «Я поддерживаю христианскую мораль, но могу обойтись без всех этих догм». Проповедник ответил: «Вы, как бизнесмен, знаете, что расходы не должны превышать доходы. Христианская мораль требует, чтобы мы давали, а не получали. Вы должны любить, вы должны служить, вы должны помогать. Где взять силы, чтобы все это выполнить? Они исходят не от нас. Чтобы уберечься от постоянных долгов и в итоге банкротства перед Богом, может помочь только одна форма дохода, и она идет свыше». Это удачное сравнение. Этот доход приносит пользу всем, кто принимает Божий дар прощения и любви. Невозможно являть Божью любовь в нелюбящем мире как-то иначе. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Страшно впасть в руки Бога живого. Евреям 10:31. Интересно, что действительно боящиеся впасть в карающие руки Божии, скорее всего, этого избегут. Те же, у кого этот благословенный духовный страх задохнулся, придавленный плотскими страхами, опомнятся, когда уже будет поздно. И тогда беззаконники будут мечтать попасть в руки самого сурового земного правосудия. О, с какой благодарностью они приняли бы любое возмездие, лишь бы избежать Божьего. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение 6:16-17. Итак, сколько веревочки не виться, а конец настанет. Зло не будет процветать вечно. Это очень утешающая истина, о которой нельзя забывать, чтобы не произошло. Нас не должна смущать та же самая иллюзия безнаказанности, обольщающая нечестивых. Не смущайтесь. Некоторые Божьи пророки проходили через тяжкие времена сомнений в Боге и в правильности избранного ими пути. Помните Псалом 72? Его автор пережил то же, что многие из нас. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Псалом 72:2-5. Такое устройство мира не может не вызывать вопросов, недоумения, сомнения, отчаяния. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Псалом 72:16. Проблема зла многих подкосила. Кто-то сказал, что большинство теряют веру, не сумев объяснить зло в свете некоторых Божьих атрибутов, которым были научены. Естественно, что такое положение вещей приводит к унынию. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Псалом 72:12-13. Другими словами, зачем хранить путь праведности, если он не приносит прижизненных дивидендов? Мы не найдем ответов в своем сердце. Оно скорее будет мешать правильно все осмыслить, производя удушающие сомнения и колебля веру. Необходимый ракурс дает Бог. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Псалом 72:16-20. Вот завершенная картина проблемы зла. Ее можно увидеть только глазами веры. Эту же идею, но более тезисно, передает и Соломон. «А нечестивому не будет блага, и он, как тень, не продлит своих дней, потому что он не боится Бога» 8:13. В вечной перспективе добро всегда побеждает. Это вселяет надежду и радость. Но для того, чтобы иметь такую надежду, надо мыслить категориями вечности, то есть верить всем сердцем, что будет суд. Доктрина о суде – наша надежда на справедливость.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Великая спасательная операция. Мощный ураган 18 февраля 1952 года разломал танкер «Пендлтон» на две половины в 15 километрах от побережья Массачусетса. Более 40 моряков оказались в ловушке на тонущем судне среди яростных волн и свирепого ветра. Когда сообщение о катастрофе достигло станции береговой охраны в Чатаме, первый помощник Берни Веббер отправился с тремя смельчаками на спасательном катере к месту аварии, хотя спасти попавший в беду экипаж казалось невозможным. В результате 32 моряка были спасены. Этот подвиг был назван одной из величайших спасательных операций в истории береговой охраны США. В 2016 году на основе этих событий был снят фильм «И грянул шторм». В Евангелии от Луки Иисус провозгласил собственную спасательную операцию. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Крест и воскресение стали наивысшим выражением этого спасения. Господь взял на себя наши грехи и восстановил общение с Отцом всех, кто в Него поверил. Уже 2000 лет люди принимают Его предложение наполненной жизни на земле и вечной жизни с Ним. Спасены. Как последователи Христа мы имеем честь участвовать с помощью Святого Духа в величайшей спасательной операции. Кто из вашего окружения нуждается в спасительной Божьей любви? Небесный Отец, дай мне увидеть мир, как видишь его Ты, и присоединиться к Твоей спасательной операции. Пошли сострадание к окружающим и помоги быть Твоим инструментом, чтобы принести им весть о Христе.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: Но, будучи свободными людьми, не пользуйтесь своей свободой как прикрытием для дурных дел, ведь вы рабы Бога. Всех уважайте, любите братьев, бойтесь Бога, чтите императора. Рабы, подчиняйтесь своим господам с подобающим трепетом, и не только тем, кто добрый мягок, но и тем, кто крут нравом. Хвала тому, кто переносит беды потому, что сознает волю Бога и страдает незаслуженно. А какая может быть слава, если вы терпите побои потому, что в чем-то провинились? Но если вы делаете добро и терпеливо переносите страдания, вот тогда это заслуга в глазах Бога. Ведь вы к этому призваны, потому что Христос страдал за вас и оставил вам пример, чтобы вы следовали по стопам того, кто не совершил греха, и в устах его не было лжи. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Когда страдал, не отвечал угрозами, но предавал себя в руки праведного судьи. Он сам в своем собственном теле вознес наши грехи на крест, чтобы мы умерли для грехов и жили для праведности. Вы были исцелены его ранами. Ведь вы некогда блуждали, словно овцы, но теперь вернулись к своему пастырю и попечителю.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Смирение – это именно то, чем троллят христиан всяческие ницшеанцы, эзотерики, неоязычники и прочие современные поклонники брутальности. Ну, это лозунги типа «Мой Бог меня рабом не называл» и прочее. Смирение – это действительно главное качество христианина, но, вчитавшись в Евангелие, понимая, что смирение – это совсем не то, что мы обычно думаем. Есть расхожая фраза, которую приписывают Шварценеггеру, суть которой в приложении к русской реальности в том, что когда едешь на «Жигулях», хочется гнать на 120, а когда на «Ламборджини» спокойно едешь по хайвею на разрешенных 60 км в час. В этом описании вся суть христианского идеала – ехать на «Ламборджини» с разрешенной скоростью. Все то, что говорит Христос своим ученикам, это «вы сыны Бога, так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, снимите пелену со своих глаз, забудьте про древний обман сатаны и просто поверьте, вы на Ламборджини, хватит гнать на 120 и врезаться в столбы. Человек, который бьет вас по левой щеке, это просто парень на Жигулях, который обгоняет вашу Ламборджини, не стоит с ним соревноваться». Пропустите его вперед. Бить его в ответ – это как взрослому бить ребенка. Смирение, проповедуемое Христом, это вовсе не качество униженных и оскорбленных. Это именно нечто сверхчеловеческое, слишком сверхчеловеческое. Такая уверенность в себе, которую не может оскорбить и поколебать ничто. Ни омывание ног своим ученикам, ни унизительное распятие на кресте. Смирение и жалость – это то, что может себе позволить только очень сильный человек. Потому что слабый всегда боится и ненавидит, всегда жаждет догнать и перегнать, стать как боги, вместо того, чтобы просто расслабиться и быть совершенным.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Кажется, что тучи сгустились настолько, что для просвета надежды места почти не осталось. Но в такие моменты я вспоминаю слова Христа из Евангелия от Луки: «А у вас и волосы на голове сочтены. Не бойтесь, вы дороже малых птиц». Он знает о происходящем лучше, чем мы, читающие новости в телеграм-каналах и смотрящие их по телевизору. А еще он знает нас и никогда нас не забывает. Чем не надежда?

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Тем, кто в этой земной жизни богат, внушай не заноситься и полагаться не на неверное богатство, а на одного только Бога, который щедро снабжает нас всем необходимым для довольства. Вели им делать добро, пусть богатеют добрыми делами. Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими. Пусть так копят себе сокровища, крепкий фундамент на будущее, чтобы обрести жизнь поистине подлинную».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.
1: Они спокойно плывут

0: Его православная жена настояла на крещении ребенка. Во время церемонии крещения Шлиман захотел проверить температуру воды и погрузил в нее термометр, что вызвало сильное негодование священника. Только путем долгих уговоров со стороны жены воду заменили и довели церемонию до конца.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Марина Цветаева. Ученик. Сказать задумалась о чем? В дождь под одним плащом, в ночь под одним плащом, в гроб под одним плащом. Быть мальчиком твоим светлоголовым. О, через все века за пыльным пурпуром твоим брести в суровом плаще ученика, улавливать сквозь всю людскую гущу твой вздох животворящий, душой, дыханием твоим живущий, задуновением плащ. Победоноснее царя Давида чернь раздвигать плечом, от всех обид, от всей земной обиды служить тебе плащом. Быть между спящими учениками тем, кто во сне не спит. При первом чернью занесенном камне уже не плащ, а щит. О, этот стих не самовольно прерван, нож чересчур остер. И дерзновенно, улыбнувшись первым, войти на твой костер.
1: Свободное радио.

0: Свободна, вот она.
1: Кто она? И вообще, кто тебя просил тащить меня в этот музей?
0: Вот она.
1: Я всего-навсего задала тебе вопрос.
0: Ответ на твой вопрос находится именно здесь, в музее.
1: Ну что тут?
0: Вот она.
1: Ну, картина. Ну, при чем здесь мой вопрос?
0: Узнаешь, кто это?
1: Узнаю, конечно.
0: Как думаешь, сколько такая стоит?
1: Да ты что? Сколько стоит? Это бесценная работа.
0: Ну, а все-таки, сколько она стоит?
1: Ну, миллионов так 10, может быть.
0: 10 миллионов? Да ты что, издеваешься? Да тут же холста на 100 рублей и красок рублей на 200. Сам тут дорогой. Рама из красного дерева.
1: Ты че, того, да? Это же Шишкин.
0: Да хоть Микеланджело. Все равно это кусок холста, краски да пара деревяшек.
1: Ну ладно, говори, что ты задумал.
0: Так ты еще не догадалась?
1: Я просто спросила тебя, почему вы, христиане, против абортов? А ты зачем-то показываешь мне Шишкина?
0: Тихо-тихо, вообще-то это не я, а ты упомянула Шишкина. Я же просто говорю про кусок холста, краски и деревяшки, которого яйца выеденного не стоит.
1: Как ты можешь так говорить о бесценном творении великого художника?
0: Ты что, все еще не услышала ответ на свой вопрос?
1: Нет. При чем здесь мой вопрос?
0: Ты спросила меня, почему христиане против абортов? Ответ такой же, как если бы ты спросила меня. Почему я против того, чтобы бросить эту картину в огонь?
1: Прошу тебя, хватит говорить загадками.
0: Как же ты не понимаешь? В обоих случаях мы уничтожаем, как ты сама сказала, бесценное творение великого художника.
1: Да что ж такого бесценного в каком-то зародыше?
0: Знаешь, ученые уже многие годы пытаются расшифровать информацию ДНК. И они до сих пор не понимают, каким образом творец ДНК смог написать на одном холсте сразу несколько картин.
1: На одном холсте несколько картин?
0: Исследования показали, что информация ДНК каким-то образом накладывается друг на друга.
1: Как это?
0: Это точно так же, как если бы ты попробовала нарисовать сразу несколько картин на одном холсте. Куда ты?
1: Моя подруга собирается сделать аборт, я должна поговорить с ней.

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
2: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова».
1: Симон сказал ему в ответ:
3: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть».
1: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
3: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный».
1: Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
2: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков».
1: И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. Родители Элизабет Диркс отправили ее в монастырь Тединга неподалеку от голландского города Лира, когда она была еще совсем девочкой. Наверняка этим они желали ей только добра, но в конце концов это решение стоило ей жизни. В монастыре Элизабет научилась читать не только на родном голландском, но и на латыни, и стала изучать Библию. Когда ей было 12, Элизабет услышала о сожжении еретика за отказ принять таинство церкви и стала еще усерднее изучать Писание. Убедившись, что монашество не соответствует Библии, она решила бежать из монастыря. В этом ей помогла доярка, которая обменялась с ней одеждой. Элизабет нашла убежище в Лире, в доме анабаптистов, и вскоре стала активной служительницей и помощницей их лидера, Мена Симмонса. В январе 1549 года власти схватили Элизабет Диркс и потребовали выдать ее сообщников. Но Элизабет отказалась. «Нет, милорды, не настаивайте на этом. Спросите меня лучше о моей вере, и я с радостью отвечу вам», сказано в отчете о ее допросе. Отвечая на вопросы, Элизабет объясняла, что анабаптисты думают о вечере Господней и крещении, о церкви и священниках. А на вопрос, спасло ли ее крещение, ответила: «Нет, милорды, вся вода в море меня не спасет. Все мое спасение только во Христе, который повелел мне любить Господа, моего Бога и моего ближнего, как саму себя». Большинство ее ответов были цитатами из Библии. Чтобы заставить Элизабет рассказать о других анабаптистах, ее подвергли жестоким пыткам, которые мы не будем описывать. Скажем только, что Элизабет теряла сознание от боли, и ее сочли мертвой. Но даже испытывая невероятные страдания, она так и не выдала собратьев менонитов. И, как повествует «Зеркало мучеников», сам Господь взял на себя ее боль. Не добившись нужной информации, мучители вынесли Элизабет смертный приговор. В этот день, 27 мая 1549 года, Элизабет Диркс, связанную по рукам и ногам, утопили в мешке. Стенограмма ее допроса свидетельствует о невероятном мужестве, кротости и вере этой первой менонитской диаконисы.

0: Петр Мамонов. Человек – это луч. Начало есть, конца нет.
1: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт – свободное.медиа.

слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: 100 нескучных историй. Канатоходец. Рассказывают случай о французском акробате Шарле Блондене. В 1859 году он опубликовал в газете объявление, что намерен пройти по канату над Ниагарским водопадом. Это казалось невероятным, ведь ширина водопада составляет около 330 метров, это примерно 3 футбольных поля. Представьте, каково пройти такое расстояние по канату без страховки. А ведь еще есть и высота с 16-этажный дом, с которой каждую минуту низвергаются 15 миллионов литров воды. Примерно 5000 человек съехались, чтобы посмотреть на это небывалое зрелище. Перед началом выступления Блонден обратился к зрителям с вопросом. «Верите ли вы, что я смогу пройти над водопадом по этому канату?» Толпа выразила свою веру громом аплодисментов. Блонден поднялся на канат и, ко всеобщему изумлению, прошел над водопадом туда и обратно. Зрители были в восторге. Блонден же вновь спросил. «Это еще не все. Верите ли вы, что я пройду над водопадом, толкая перед собой тачку?» Собравшиеся снова зааплодировали, закивали в знак согласия, и тогда наш канатоходец еще раз пересек водопад, теперь уже с тачкой. «А кто верит, что я пройду по канату на ходулях?» Толпа восторженно отреагировала, и Блонден прошел над пропастью на ходулях. И вновь прозвучал вопрос. «А верите ли вы, что я пройду над водопадом с завязанными глазами?» Это было уже слишком, чтобы поверить, поэтому зрители зааплодировали несколько сдержанно. Но Блонден сделал и это. Зрители пришли в неистовство. Когда крики и аплодисменты стихли, Блонден спросил. «Хорошо, ну а кто из вас верит, что я пройду над Ниагарским водопадом с человеком на плечах?» Последовавшие крики и аплодисменты, казалось, перекрыли грохот водопада. Конечно, зрители верили. В конце концов, они только что были свидетелями тому, как канатоходец уже четырежды прошел над водопадом в обе стороны, намного превзойдя то, что обещал в своем газетном объявлении. Но следующий вопрос заставил толпу умолкнуть. «Добровольцы есть?» На этот раз люди стояли в полном молчании, смущенно переглядываясь. Хотя эти 5000 человек только что кричали и аплодировали, выражая свою веру в Блондена, но как только на кон была поставлена их собственная безопасность, вся их вера тотчас куда-то улетучилась. А может, этой веры и не было вовсе? Мы верим во всемогущего Бога. Мы читаем в Библии обо всех его великих делах и, кажется, верим в написанное. Но готовы ли мы доверить ему собственную жизнь? Готовы ли мы со своей стороны последовать за Христом и начать жить по Библии? А ведь Бог многократно доказывал, что ему можно доверять. Думаю, каждый из нас уже не раз убеждался в его безграничной силе, любви, мудрости. Если кому-то и можно доверить свою жизнь, так это Богу. Он нас не подведет. Только бы мы держались за него покрепче. Как говорил царь Давид, доверь свой путь Господу и уповай на него.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.
2: Все твои слезы видели небеса, они посчитаны, да, мама.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Без притворства. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 3 глава, 10 стих. Иудея была свидетелем разрушения Северного царства Израиля, когда они отвернулись от Бога и начали поклоняться идолам. И хотя царь Иосия начал духовную реформу, это не была полноценная реформа. Несмотря на то, что они стали религиозными внешне, внутри их сердца не изменились. Сегодня многие люди могут ходить в церковь, но только по особенным случаям или когда это удобно для них. Другие верно посещают церковь из привычки. Но даже когда они сидят на служении, их разум занят полем для гольфа или вопросом, куда сходить пообедать. Хотя их тело в церкви, их сердце находится где-то в другом месте. Сегодня многие люди ограничиваются притворными взаимоотношениями с Богом. Иисус сказал церкви в Эфесе, что они потеряли свою первую любовь. Он сказал церкви в Лаодикии: «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Книга Откровения, 3 глава, 16 стих. Оцените свои взаимоотношения с Богом. Они горячие, холодные или теплые? Есть ли в вас тоже рвение для Бога, которое было однажды, или же чувства прошли, и теперь вы действуете, исходя из обязанностей и привычки? Ваше поклонение — искреннее восхищение или просто притворство? Если Святой Дух показал вам область, в которой есть притворство, то место, где вы позволили своему сердцу разделиться, то покайтесь и обновите ваше посвящение. Бог заслуживает вашего истинного поклонения. Он заслуживает все ваше сердце. Отец, дай нам чистое сердце, то, которое полностью посвящено Тебе. Верни нас в место благословений и в место, где мы можем быть благословением для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Прибавь нам веры», — сказали апостолы Господу. «Если есть у вас вера хоть с горчичное зернышко», — ответил Господь, «то если скажете этой шелковице: «Вырви себя с корнями и пересади себя в море», она вам подчинится».

0: 1971 году, задолго до появления персональных компьютеров, полковник Джеймс Ирвин в составе команды корабля «Аполлон-15» отправился на Луну. Этот человек сидел за одним столом с королями и королевами. Почти месяц он лидировал в списках мировых знаменитостей. Однако ему не мешало быть смиренным, добрым и внимательным к другим людям. На медалях, которыми был награжден весь экипаж корабля «Аполлон-15», выгравированы следующие слова. «Полет по жизни человека поддерживается силой его познания». Джим часто цитировал эти слова, изменив одну букву на большую. В его трактовке эти слова звучат так. «Полет по жизни человека поддерживается силой его, Бога, познания». Джим Ирвин убежден, что Господь находится не где-то там, в неведомых высотах. Он может пребывать здесь, в нашей жизни. Он может изменить наши привычки, судьбу, будущее. В наше время в полную силу используют научные методы исследований. И, конечно же, это способствует не только развитию науки, но и дает человеку возможность осваивать Луну и новые космические пространства. Но в чем же заключается научный метод? Выражаясь простыми словами, научный метод означает, что большая часть работы совершается путем исследований. Затем, после тщательного анализа полученных данных, делаются выводы. Итак, сначала факты, затем выводы. Научный метод хорошо использовать в лаборатории, но Бога измерить нельзя, потому что это низводит Бога до нашего уровня, измеренного, ограниченного и конечного существа. Однако Господь намного больше созданного им мира, и Джим Ирвин, человек, испытавший силу научных методов на себе, не имеет никакого сомнения насчет ограниченности возможностей науки. Если вы потратите необходимое количество времени на изучение доказательств существования Бога и прочитаете Его Слово, Библию, вы обнаружите, что гораздо более логично и научно просто верить в Бога, чем попытаться объяснить безбрежность нашей Вселенной или пустоту, которая существует в человеческом сердце, не имеющем его. Все это очень похоже на слова известного биолога Альберта Винчестера. «Более глубокая и твердая вера в Бога может быть только результатом лучшего понимания истины». Большое количество людей, студентов, ученых, профессоров и преподавателей никогда не задумывались о существовании Бога, но все же закрыли дверь перед Ним и не пускают Его ни в свои сердца, ни в свои мысли. Отказываясь от Него, они живут как творение, не признающие своего Творца и, как следствие, не имеют цели в жизни. Можно верить в научный метод познания, и можно прийти к заключению, что никакого Бога нет, никогда не читав при этом Библии и не поразмыслив над значительным количеством убедительных доказательств, указывающих на его существование и причастность к появлению и поддержанию нашего мира. Возможно, мы никогда не попадем на Луну, как Джим Ирвин, однако мы можем войти в присутствие того же самого Бога, который изменил внутренний мир Джима, дав ему новое направление в жизни и новую цель. Джим Ирвин пришел к заключению. Между Богом и человеком есть один Бог и один посредник. Это Бога-человек, Иисус Христос, и вы можете познать Его лично. Джим Ирвин говорил, что на каждого человека, который побывал в космосе, очень повлияло то, что он там ощутил. Можно ли познать Бога? Да, но из-за ограниченности научного анализа полное познание Его существования должно быть основано на доказательствах, присутствующих как в нашем мире, так и в Библии, Божьем Слове. И до тех пор, пока человек не найдет Бога, его мысли не будут иметь начала, а его труд – конца. Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни.

0: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих.
1: Свободное радио. Рядом.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте. Мысли вслух. Рассуждая о Духе Святом, хочется отметить, что Дух Святой – не абстрактная сила, а личность, которая утешает, наставляет и ведет каждого верующего. Он тот, кто делает Христа реальным в жизни христианина. Но зачастую человек имеет знание о наличии Бога, но не имеет личного отношения с Духом Святым. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих, сказано: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». В этом стихе мы видим, что, несомненно, будет тот, кто будет нас учить, напоминать. То есть речь о неких взаимоотношениях. Но вот интересные события разворачиваются в Самарии, где проповедует Филипп с чудесами, исцелениями, освобождениями от бесов. В то же время там находится еще один человек, который изумляет народ волхованием. И люди слушают его, принимая как великую силу Божию. Происходит некий баттл между Филиппом и Симоном. Подобная ситуация происходила с Моисеем и египетскими волхвами. В отличие от Симона, что он был изумлен этой силой и решил, что лучший способ – это купить эту силу. И далее мы видим, как тот же Филипп идет на юг по дороге из Иерусалима в Газу. Идет не потому, что он так захотел или у него там дела, но мы видим, что он движим тем, кто-то его направляет, говорит, кому подойти. И эта встреча Филиппа с Евнухом, она заканчивается тем, что на Евнуха сходит Дух Святый. Я бы сделал анализ этой истории. Она иллюстрирует взаимоотношения с личностью. Невозможно иметь отношения с тем, кого не существует. Отношения не купить за деньги. Реальные отношения, они всегда приводят к действиям. Если просто сказать, дружбу не купишь. Вера, что Иисус Христос – Сын Божий, и отношения с Духом Святым позволяют знакомить других людей с личностью, которые впоследствии будут иметь такие же собственные отношения. Можно передать знания о ком-либо, о чем-то, но реально дать то, что не имеешь, сам невозможно. Эта история иллюстрирует о реальных взаимоотношениях и действиях, то, что не воспроизвести в плоскости знаний. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Анатолий, Тамбов, село Донское.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я поверил в Отца Небесного, что Он послал Христа для спасения. Это было сразу после армии. Вообще верить не хотел, но Бог мне открыл, что Он есть и что надо верить.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера помогает мне бороться со злом, избавляться от греха. А так и мотивации мне было. Зачем все надо? Живи как хочешь. Все равно помрешь.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Полная свобода.
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Притчи Соломона.
1: Мудрость построила себе дом, вытесала для него 7 столбов, она заколола из своего скота, смешала вино с пряностями и на стол накрыла. Она разослала своих служанок призывать с возвышенностей городских. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто безрассуден. «Идите, ешьте мою еду и пейте вино, которое я приправила. Оставьте невежество и будете жить. Ходите дорогой разума». Наставляющий глумливого бесчестие наживет. Обличающий нечестивого навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел. Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Не знаю, как это работает, но точно работает. Иногда проблемы и трудности помогают усвоить Божьи истины так, как не помогает ничто другое. Бог учит нас, потому что любит, и шероховатости нашей жизни использует виртуозно. Кстати, вполне вероятно, что многие из них мы зарабатываем самостоятельно, так что не обижаемся на Бога, ушки на макушке и учимся чему-то очень важному.

Свободное радио. Нам по пути.

Я никогда не думал, что устройство современного мира настолько хрупкое. Оказалось, что крохотные вирусы или воля одного человека могут разрушить отлаженные производственные и маркетинговые цепочки, сделать бедными миллионы человек и моментально отменить то, что раньше десятилетиями считалось незыблемой нормой. Еще удивительнее для меня оказалось то, что люди готовы поверить во все, что угодно, лишь бы их комфортному существованию ничто не угрожало. Все мы стали невольными наблюдателями того, как в последние годы с легкостью переворачиваются основополагающие жизненные ценности. Как здорово, что у верующего человека есть что-то нерушимое. Это вера в Бога, Его милосердие и любовь к ближнему, которой Он учит нас. Мир штормит, но нам еще есть за что держаться. Так что держитесь крепче.

0: Деяния апостолов.
1: На другой день, когда Агриппа и Вероника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест:
2: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного.

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: Время подумать.
1: Как утешить человека? Важно знать, что очень многие люди, когда находятся внутри плохой ситуации, внутри боли, внутри скорби, глубоко противятся вере, в том числе и в Бога. И это нормально. И да, христиане должны это людям разрешить. Бог с людьми в скорби, однозначно. Бог страдает вместе с теми, кому больно. Их сердца изранены, и Бог над этим работает. Неправильно сыпать в людей дежурными какими-то ответами и фразами в попытках как-то объяснить им вечные вопросы. Да даже если у вас будет идеальный ответ на истерику человека, который внутри горя, вы от этого его горя менее трагичным и менее глубоким не сделаете. Когда у человека в очень стесненных обстоятельствах возникают вопросы о Боге, о вере, я думаю, все, что мы можем ему сказать, это что-то вроде «точно знаю, что сердце Бога разрывается вместе с твоим». А если сыпать в людей теологии и какими-то высокомудрыми богословскими рассуждениями, я думаю, что ничего, кроме обратного эффекта, от этого не будет. Есть время, когда нам не нужно быть рупором Бога. Нам нужно быть Его руками, которые обнимают того, кому больно. И да, друзья, я продолжаю считать, что иногда лучший вариант – это такая, если хотите, благоговейная тишина. Потому что Бог отрет всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Это Откровение. 21 глава, 4 стих.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. Махатма Ганди.

Макс Лукада. Так же, как художник наносит краски на холст в закрытый от посторонних глаз студии, Бог созидает вас в некой тайной комнате. Моисей использовал это же слово, описывая создание внутренней завесы скинии. Она была сделана умелыми руками для того, чтобы служить высочайшей цели. Величайший из ткачей подобрал нити вашего темперамента, решил, какой будет текстура вашего характера и пряжа, определяющая особенности вашей личности. И все это было сделано до вашего рождения. Бог не привел вас в этот мир совершенно беззащитным, с пустыми руками. Вы появились на свет, будучи полностью подготовленными. Все дни для меня назначенные.

Я сидел на краю обрыва, вдаль смотрел. Мрачных мыслей прервав ход кто-то

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. Родители Элизабет Диркс отправили ее в монастырь Тединга неподалеку от голландского города Лира, когда она была еще совсем девочкой. Наверняка этим они желали ей только добра, но в конце концов это решение стоило ей жизни. В монастыре Элизабет научилась читать не только на родном голландском, но и на латыни, и стала изучать Библию. Когда ей было 12, Элизабет услышала о сожжении еретика за отказ принять таинство церкви и стала еще усерднее изучать Писание. Убедившись, что монашество не соответствует Библии, она решила бежать из монастыря. В этом ей помогла доярка, которая обменялась с ней одеждой. Элизабет нашла убежище в Лире, в доме анабаптистов, и вскоре стала активной служительницей и помощницей их лидера, Мена Симмонса. В январе 1549 года власти схватили Элизабет Диркс и потребовали выдать ее сообщников. Но Элизабет отказалась. «Нет, милорды, не настаивайте на этом. Спросите меня лучше о моей вере, и я с радостью отвечу вам», сказано в отчете о ее допросе. Отвечая на вопросы, Элизабет объясняла, что анабаптисты думают о вечере Господней и крещении, о церкви и священниках. А на вопрос, спасло ли ее крещение, ответила: «Нет, милорды, вся вода в море меня не спасет. Все мое спасение только во Христе, который повелел мне любить Господа, моего Бога и моего ближнего, как саму себя». Большинство ее ответов были цитатами из Библии. Чтобы заставить Элизабет рассказать о других анабаптистах, ее подвергли жестоким пыткам, которые мы не будем описывать. Скажем только, что Элизабет теряла сознание от боли, и ее сочли мертвой. Но даже испытывая невероятные страдания, она так и не выдала собратьев менонитов. И, как повествует «Зеркало мучеников», сам Господь взял на себя ее боль. Не добившись нужной информации, мучители вынесли Элизабет смертный приговор. В этот день, 27 мая 1549 года, Элизабет Диркс, связанную по рукам и ногам, утопили в мешке. Стенограмма ее допроса свидетельствует о невероятном мужестве, кротости и вере этой первой менонитской диаконисы.